0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Пока-пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Джем-ФМ.
4: Здравствуйте. Последнее заседание провела в понедельник Госдума 8-го созыва. Спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы и отметил, что за 5 лет было принято почти 3000 федеральных законов. В числе основных направлений деятельности парламента были названы выполнение поручений президента, достижение национальных целей развития, поддержка проведения специальной военной операции, а также учет предложений, поступающих от граждан во время встреч с депутатами. На следующее заседание Госдумы соберутся уже депутаты 9-го созыва. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Европе никак нельзя без российских соболей. Как сообщает издание «Евроактив», ЕС вывел из-под санкций соболиный мех из России. Как отмечается, этого добивались Италия и Греция. Эти страны являются основными покупателями российских соболиных шкур в Евросоюзе. Еврокомиссия пояснила, что исключение необходимо, поскольку Россия доминирует в мировой торговле соболя. Достать соболей где-то еще очень сложно, добавил высокопоставленный чиновник ЕС. Изменения были согласованы в рамках 21-го пакета санкций. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
3: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
3: Джем FM.

0: 8 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Утренняя джимнастика в составе Ярик и Маргарита говорит себе доброе утро.
1: Да, всем привет-привет. Немножко усеченный состав, потому что лето, потому что отпуски, Павел Павлович у нас отдыхает.
0: Да, классные фоточки уже присылал. Там
1: уже
0: ему
1: уже
0: очень хорошо.
1: Можно посмотреть, да.
0: Да, мы, если и завидуем, то совсем немножко больше. Mm-hmm. Конечно, очень рады за него. Я вчера очень классно побегала. Вечером выбежала на пробежку и открыла для себя новое место. Это дендропарк на Первомайской. Я до туда добежала от своего дома, там тоже побегала. Там сейчас идет реконструкция, но все равно очень здорово. Вокруг деревьев, там еще такое озеро, ну или водоем какой-то, не знаю, как это назвать. Побегала и вернулась обратно.
1: Слушай, в общем, как ты вообще в такую жару еще успеваешь вот так вот бегать?
0: Нет, это было вечером. Это было где-то часов в 9 вечера,
1: не
0: да, может
1: быть, жарко,
0: в полдевятого.
1: Да?
0: Я где-то 1:20 нормально побегала под свою музыку в наушниках.
1: Ну,
0: здорово.
1: Классно, классно. Ты молодец вообще. Я вот тебя не могу никак заставить просто даже, я не знаю, ну, гантельки с утра еще, может, я поднимаю, но чтобы куда-то сбегать, куда-то побежать за кем-то или от кого-то. Видимо, только
0: кстати, тебе, видимо, нужен кто-то, чтобы за тобой бежал, тогда тебя...
1: Мотивация должна быть, да.
0: Ну, или от кого-то.
1: Ой, ну, мотивация у нас сегодня хорошая, как обычно. Что нас сегодня ожидает? В 7:20 отзовись, порадуй, да, поздравляем именинников. В 7:30...
0: Яркие заголовки.
1: Да, в 7:40 гороскоп. Ну, в 7:50 позовем вас в нашу любимую игрушку «Три в ряд». И все это здесь, на Jam FM. Звук поставь.

0: Где пробки?
1: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Шевской, Бакинский, Комиссаров, Донбасской, от Тепличной до Суворовской переулка, также на Трудовой, Губахинской проезжей, от Березовского тракта до Норильской и на Ленина от Московской до улицы Тимирязева.
2: 102.5 Джем FM.

0: +7 932 020 102.5.
1: Отзовись, порадуй.
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города, +26 градусов. Отзовись, порадуй прямо сейчас на Jam FM. Рита, рассказывай, кто из звезд сегодня празднует свой день рождения.
3: Сегодня среди именинников заслуженный артист России Максим Матвеев. Замечательный
2: тот самый
3: актер.
2: Стиляги, да. Вот я помню, да? Вот
3: да, этот. Назову его еще, проекты их много. «Союз спасения», «Триггер», конечно.
2: «Триггер», да-да-да.
3: И многие-многие другие.
2: Красавчик вообще.
3: Изначально планировал стать юристом, но случайно попал в театральный и очень задержался в этой профессии. Имеет разряд кандидата в мастера спорта по фехтованию, а также отлично ездит верхом на лошади.
2: Ничего
3: по
2: себе.
3: Райдеру Максиму у него должно быть пространство, где он может заниматься спортом. Всего лишь не какие-то заоблачные вещи, а вот такое место.
2: Просто пару зал и все, и вперед.
3: Да. Собираясь на работу, он всегда берет с собой несколько контейнеров с едой. И пока все стоят в очереди в столовую или в кафешечке обедают, он открывает спокойненько заранее приготовленную коробочку со здоровым питанием.
2: Ну, молодец, что тоже правильно. Почему бы нет?
3: Женат на актрисе Елизавете Боярской, и пара воспитывает двух сыновей.
2: Угу.
3: Еще одна именинница у нас сегодня есть. Это актриса и обладательница премии ТЭФИ Юлия Меньшова. Родилась в знаменитой актерской семье режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Аленовой.
2: Ну да, там династия.
3: Но фамилию знаменитую долго не брала. При поступлении в театральный вуз взяла псевдонимом двойную фамилию и долго скрывала родство, чтобы доказать, что может построить карьеру самостоятельно. Юля прекрасно рисует и одно время даже подумывала начать карьеру гримера на Мосфильме.
2: Угу.
3: Голосом Юлия Меньшовой говорит и поет мама дяди Федора в новой версии мультфильма «Простоквашино». Также вокал Юлии Меньшовой звучит в новой версии песни «Кабы не было зимы».
2: Ну классно. Молодец. Ну, мы, в свою очередь, поздравляем всех наших именинников, кто празднует сегодня день рождения. С праздником вас! Отправляйтесь на работу. Если вы в отпуске, можно и сейчас уже прямо с утра что-то уже придумать, организовать. А если на работу, то возьмите с собой, не знаю, вкусняшек. Угостите всех своих коллег. Пускай они вас поздравят. Ну и оставайтесь с нами здесь на Jam FM.

0: 7 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Через пару минут нажим FM яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь в этом часе?
1: Стилист Александр Рогов назвал самое модное цветовое сочетание этого лета.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
4: Ваками запах, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
5: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
6: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев. Аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем ФМ».
0: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов, яркие заголовки, прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, о чем пойдет речь?
1: Какой цвет преобладает в твоих летних луках?
0: Какой-нибудь светлый? Ну, не знаю, ну, чтобы было не жарко, наверное, чтобы солнышко отражало все-таки.
1: Стилист Александр Рогов сказал, что наиболее актуальным в этом сезоне считается сочетание бирюзовой и нежно-розовой одежды. Представил? Угу. Представил себя в таком?
0: На себе нет. Да.
1: Именно тогда образы получаются максимально нежными и романтичными. При этом Александр сказал, что можно добавить к указанным нарядам контрастные аксессуары. Например, синие туфли или бордовую сумку.
0: Слушай, ну, мне кажется, для девушек больше подходит.
1: Но даже я не рискну.
0: Ну, кто-то ведь и рискнет, кто-то ведь все-таки прислушивается к трендам, кто-то ведь в тренде.
1: Ну, в общем, кто следит за модными всеми веяниями, пожалуйста, вот себе лайфхак.
0: Да, это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса. Также к этому часу в Реже плюс 22, в Ревде плюс 20, в Краснотуринске плюс 21 градус.
2: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
9: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
2: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
10: Возможны противопоказания. Необходимо.

0: 9:41 в Екатеринбурге, в центре города +26 градусов. Прямо сейчас гороскоп на Jam.fm на сегодня, на 28 июля, вторник.
1: Овен, сократи общение и отдай предпочтение душевному спокойствию.
0: Телец, небольшой отдых повысит твою продуктивность.
1: Близнецы, вернись к событиям прошлого, сделаешь неожиданные выводы.
0: Рак, лучше пока не раскрывать окружающим свои планы.
1: Лев, прояви щедрость там, где от тебя этого ждут.
0: Дева, не стремись предусмотреть каждую мелочь.
1: Весы, в непростых ситуациях доверься интуиции.
0: Скорпион, искренний разговор устранит давние недоразумения.
1: Стрелец, не оставляй без внимания повседневные задачи.
0: Козерог, замечания со стороны позволят заметить скрытые возможности.
1: Водолей, день благоприятен для реализации свежих идей.
0: Рыбы, не вступай в споры, сохраняй спокойствие.

0: Только с квасом.
1: С кефиром вообще-то.
2: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
3: ТРК «Глобус». У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
5: Ваками запах, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
6: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
7: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено, подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
8: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 7 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов, 2 балла на дорогах города. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Дороги почти свободны, небольшие затруднения на улицах. Бебель от пехотинцев до Таватуйской и на трудовой Губахинской проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка.

7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Совсем скоро будем начинать нашу музыкальную игру «Три в ряд». Победитель сегодня получит сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Ми». В общем, приз очень вкусный. Присоединяйся. Чтобы принять участие в нашей игре, тебе нужно всего лишь отправить любимый смайлик на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Может быть, именно ты сегодня заберешь пиццу.

0: Найближчий.
1: Новості на Джем ФМ.
2: Доброе утро. Владимир Путин увеличил штатную численность российской армии на 25 тысяч военнослужащих в связи с созданием военно-строительных подразделений. Соответствующий указ президента опубликован и вступил в силу 27 июля. В Екатеринбурге побит температурный рекорд. В понедельник воздух в городе прогрелся до плюс 35 градусов. Это максимум для 27 июля. Предыдущее достижение плюс 34,5 градуса было установлено в 1952 году. Из-за аномальной жары на Урале резко вырос риск природных пожаров. Самые жаркие дни будут с 28 по 30 июля, рассказали в МЧС. Спасатели просят граждан не разводить костры, не пользоваться мангалами и не сжигать мусор. Если заметили возгорание, просьба от МЧС сразу звонить по телефонам 101 или 112. В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Французский форвард Бертран Фурье стал игроком футбольного клуба «Урал». Об этом официально сообщила пресс-служба клуба. Французу 28 лет, он воспитанник Академии Марселя. Самой красивой женщиной Земли стала жительница подмосковного Видного. Людмиле Секрей 39 лет, она воспитывает 4 детей, занимается бизнесом. Финал конкурса «Миссис Земля-2026» прошел в Куала-Лумпуре. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: 8:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. По прогнозам синоптиков, в Екатеринбурге сегодня ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса.
4: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
5: Утренняя джимнастика.
1: Джем

0: 8:05 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Начинаем нашу музыкальную игру «Три в ряд». Сегодня разыграем сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Но пока знакомимся с нашей участницей. Сегодня с нами играет Инна, она из Екатеринбурга, работает на заводе и в данный момент уже находится на работе. Инна, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Инна, рассказывай, успела уже позавтракать?
1: Нет, я с утра не кушаю.
0: А, да? Ты сразу же уже обедаешь?
1: Нет, кофе и все пока.
0: Ничего себе. А во сколько ты приходишь на работу? Во сколько тебе нужно быть?
1: Ну, где-то без 20:08.
0: Ничего себе, нормально. Ну что, давай уже не будем тянуть. Расскажу правила нашей игры. Мы для тебя поставим три отрывка из разных песен, и твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь сертификат на круг пиццы. Ну а если вдруг немножко растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс. Но мы в тебя точно верим, все будет хорошо.
2: Ну что, будем начинать?
1: Будем надеяться.
0: Да. Поехали?
2: Поехали.

0: Какие вам песенки-то актуальные подобрал, девчонки.
1: Ну что, Инна, давай. Поехали.
2: Давайте.
0: Давай.
2: Натали.
0: Так.
1: Так, есть.
0: Молодец.
2: Земфира.
1: Не совсем. Есть еще вариант. Другая девушка.
0: Наша землячка, между прочим.
2: Блин, да я же знаю ее.
1: Давай, давай. Можешь пока третьего назвать?
2: Братья
1: Гаязовы. Гаязов Бразерс, там еще Филатов и
2: Карас. Да, да,
1: да, мы это засчитываем. Ну давай, вторую девчонку
0: кто
1: нам назови.
0: Была?
2: Блин, я знаю ее.
1: Соберись.
0: Так. Ну, давай, раз.
2: Блин.
0: Два.
1: Ну что, не можем мы больше тянуть. К сожалению, не удалось тебе посерединке исполнителя угадать, а так классно шла. Но ничего, не расстраивайся, обязательно присылай нам смайлики еще. Мы с тобой в следующий раз поиграем, и я уверена, что тебе улыбнется удача. Ну а мы сейчас обращаемся ко всем, кто нас слушает. Отправляй правильную версию в наш мессенджер Макс, отправляя всех трех исполнителей. И, может быть, именно ты получишь сертификат на круг пиццы. Назову номер +7 932 020 102 5. Отправляй сюда свой вариант ответа. Там.
3: Это утреннее Джем-мастика. 102.5 FM. Джем-ФМ.

8:11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Подводим итоги музыкальной игры «Три в ряд» на Jam.fm. Мы сегодня разыграли сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия». Напомним, что мы сегодня загадали.

Не удалось сегодня нашей участнице справиться со своей задачкой, поэтому мы бросили клич в наш мессенджер Макс, и первую правильную версию ответов прислала Наталья. Назову последние цифры ее номера, это 8648. Сегодня мы загадали Натали, Чичерину и Гаязов Бразерс и Филатов энд Кэрос вместе в коллаборации исполнили песенку. Наташа, мы тебя поздравляем, получаешь ты сертификат на круг пиццы от ресторана «Пицца Мия».

0: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
1: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
2: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Где пробки?
6: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Бардина до Объездной, также Березки, тракт от Трудовой до Барьерной, Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. Много машин на проезжей от Губахинской до Укромного переулка и на Объездной от Пешеходного перехода до Кольцовского тракта.

0: Вот. 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Начинаем обсуждать тему утра на Jam FM. Сегодня спрашиваем мы тебя, что ты чаще всего забываешь. Ну, действительно, ну что-то, да и забудешь.
1: Угу. Я вообще человек забывчивый, на самом деле. Вот постоянно что-нибудь забываю. Сегодня пошел на работу, пропуск забыл. Вот ладно, пустили, а ведь могли ведь не пустить.
0: Да, бывает такое.
1: Зонтики постоянно оставляю в транспорте.
0: Ой, это моя тоже беда.
1: Вот зимой перчатки, вот везде.
0: Тоже понимаю.
1: Видимо, надо на резиночку делать, как в детстве. Чтобы, ну, вообще, вот что касается вот какой-то вот рассеянной, да.
0: Ой, я тебя полностью понимаю, потому что если бы был чемпионат по рассеянности, я бы точно его выиграла, потому что я забываю, мне кажется, абсолютно все.
1: Да.
0: Например, самый такой бич у меня — это когда я забываю пакеты со сменкой.
1: Угу.
0: Знаешь, когда ты, ну, у тебя есть сумка или рюкзак, но еще пакет какой-нибудь в руках. Вот я обязательно его где-нибудь оставлю. Например, я оставляла свои кроссовки, очень красивые, у меня были такие блестящие фиолетовые кроссовки, в такси я их так и не нашла. Совсем недавно, пару недель назад, в супермаркете у дома я оставила пакет, и там был очень странный набор составляющих, там была сменная обувь, очень красивая, причем там были красивые туфли, много теннисных шариков, там были настольные игры и бейджик. И все это я оставила в обычном продуктовом супермаркете и вспомнила об этом только на следующий день.
1: Кто-то вот нашел пакет, открыл и посмотрел, так, чем человек занимается?
0: Вообще, что это за человек такой?

0: происходит
1: И самое интересное, что я оставила это на яблоках, свой пакет. То есть я выбирала яблоки, поставила рядом. Ну, знаешь, когда разложены там яблоки, груши, помидоры, где фрукты, овощи. Я прям вот в этой зоне поставила сверху на яблоки и ушла домой благополучно. Прихожу на следующий день и говорю: а вы не видели случайно такой пакетик? Поворачиваю голову налево, и там, знаешь, на подоконнике, где забытые вещи, где еще варежки с зимы лежат, какая-то одна перчатка такая страшная, и мой такой пакет, он спортивного одного бренда, он такой бумажный, он тоже весь какой-то такой поюзанный, и он там тоже стоит.
0: Ну, вот я один раз также в магазине шапку оставил, прихожу на следующий день, смотрю, моя шапка надета на банку трехлитровую.
1: Да, вот так бывает.
0: Шапка моя нашлась.
1: Если ты тоже такой же рассеянный, как мы, скорее пиши в наш мессенджер Макс, пиши в канал, пиши просто в сообщение, также присылай сообщение в нашу группу Jam FM ВКонтакте. Что ты чаще всего забываешь, спрашиваем мы тебя сегодня. Подарок классный, это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Все для тебя на Jam FM.

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 26 градусов. Через пару минут на Джимофом яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь?
1: Найдена идеальная обувь для расслабления.
0: Ух ты!
2: Реклама.
3: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
4: Ваками Запахи, приходи, а мода с выгодой забери.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям. Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
5: Кружка с квасом.
6: С кефиром вообще-то.
7: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
8: КРТ «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
9: Телефон рекламной службы Джем ФМ
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Джем ФМ.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на Джем ФМ. Рита, ну давай, рассказывай.
1: Ярик, у тебя есть любимая обувь, вот в которой прям как в тапочках себя ощущаешь?
0: Ну, наверное, тапочки есть. Почему бы нет?
1: Дизайнеры изобрели идеальную обувь для релаксации, то есть идеальные тапочки. Идеальнее не бывает. Известный бренд спортивной одежды и обуви анонсировал сланцы с подогревом и массажем. Модель создали в коллаборации с компанией, которая выпускает профессиональные устройства для восстановления спортсменов. В общем, в шлепке встроен съемный модуль с тремя уровнями нагрева и вибромассажа. Управлять системой можно кнопками или через специальное приложение.
0: Через Bluetooth.
1: Ну, что-то вроде этого. В общем, заряжать теперь придется еще и тапки.
0: Класс. Я вот на озерах в чужих тапочках ушел, кстати, с озера.
1: А, удобные были?
0: Потому что похожие на мои. Видимо, да, видимо, удобные.
1: У меня, кстати, тоже такое было. Я однажды в термальном комплексе надела большие мужские тапки нечаянно. Иду, шлепаю в них, а еще была зима, и не пойму, почему они странно прилипают пятками. Они никак не отлипают. А потом поняла, что это вообще не мои. Меня просто как душем каким-то холодным охладило. Я побежала, быстренько нашла свои, а эти вернул на место.
0: Ну, потому что это удобная обувь. Правильно ученые и придумали. Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем ФМ.
1: 8 часов 30 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». Сегодня в Екатеринбурге по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. При грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса. Также к этому часу в Первоуральске плюс 23, в Полевском плюс 23, в Асбесте плюс 26, в Туринске также плюс 26.
10: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
11: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
10: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
9: Моя Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
12: Приятного аппетита.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Продолжается тема «Утро» на Jam FM. Сегодня мы говорим про забывчивость, про нашу рассеянность. Что ты чаще всего забываешь? Так звучит наша тема. Давай почитаем, что нам уже пришло.
1: Кристина нам написала: «Забываю имена людей, с которыми только что знакомишься. Лица помнишь, а имя только спустя 1000 встреч запоминается». Имена вот. Кстати, я тоже не запоминаю мужские имена на букву «В».
0: Ой, какая
1: Виталя,
0: интересная история.
1: Валера, Витя, вот как-то вот для меня это как одно имя какое-то почему-то.
0: Такая бывает такое, да.
1: Ассоциация такая у меня, да.
0: И я тоже, когда очень много людей, я не могу сразу запомнить все имена. Я пытаюсь придумать тоже какие-то ассоциации, но это не всегда работает. Толя пишет: «Чаще всего я забываю список продуктов, которые нужно купить в магазине. Приезжаю в магазин и вспоминаю, что забыл список дома. И начинаю звонить жене, чтобы она заново мне его написала или продиктовала».
1: Есть такое?
0: Да, что ты чаще всего забываешь, спрашиваем мы у тебя. Делись своими историями в комментариях под постом в нашей группе Jam FM ВКонтакте. Пиши в наш канал в Максе. Все почитаем, за лучшее сообщение вручим приз. А сегодня это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.
2: Это утреннее Jam. Классика. 102.5 FM. Jam FM.

0: Реклама.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
6: В Акаме Запад, приходи, а мода с выгодой забери. В Акаме Запад.
7: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено, подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 8 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит Серовский тракт от ЕКАДа до моста через железную дорогу, также проезжая от Губахинской до Укромного переулка. Березовский тракт от Трудовой улицы до Барьерной, также затруднена Московской от Волоградской до Щерса и на объездной от Московской до Кольцовского тракта.
9: 102.5 Jam FM.

8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 26 градусов. Совсем скоро начнем играть в «Мальчики-девочки» на Jam FM. Сегодня классный приз – это пара пригласительных на фестиваль волшебников. Интересно, заманчиво, если ты хочешь поучаствовать, а в игру мы зовем по традиции и мальчиков, и девочек, отправляй смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 и 5. Может быть, именно ты заберешь сегодняшний волшебный приз.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 27 градусов. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Доброе утро. Есть риски роста инфляции, но финансовая и экономическая система России устойчива. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва, которые в понедельник провели последнее заседание. Более высокие темпы роста российской экономики могли бы привести к ускорению инфляции, а нынешняя экономическая политика обеспечивает устойчивость финансовой системы страны, пояснил президент и напомнил, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает четвертое место в мире и первое в Европе. Температурный рекорд побит в Екатеринбурге. Прошедшее 27 июля оказалось самым жарким с 1952 года. Вчера днем температура воздуха в городе достигла плюс 35. Это новый суточный максимум для этой даты, сообщил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». Предыдущий рекорд был установлен в 1952 году. Тогда в этот день было плюс 34,5. Кроме того, вчерашний понедельник стал самым жарким днем 2026 года. Сегодня снова жара. Синоптики обещают в Екатеринбурге плюс 32-34, но в прогнозах на вторник есть кратковременный дождь и, возможно, гроза. Частный дом загорелся на Эльмаше в ночь на 28 июля. Инцидент произошел около полуночи на Космонавтов 207. Как рассказал очевидец, юрист Иван Волков, он ехал мимо и увидел, что горит дом, и был на месте ЧП до приезда МЧС. Он позвонил в домофон, чтобы разбудить соседей, они вызвали пожарных. По словам очевидца, на месте работало несколько подразделений МЧС, а также скорая помощь. В момент пожара в доме людей не было. Международный кинофестиваль «Одна шестая», который пройдет в пятый раз в Екатеринбурге, открывает прием заявок на участие в актерской лаборатории. Сам фестиваль состоится с 29 августа по 3 сентября. На нем в этом году будут работать актерская, а также сценарная лаборатории. Куратором актерской выступит известный российский актер театра и кино, кинопродюсер Егор Корешков. Сценарной лаборатории будут руководить сценаристы Александр Архипов и Петр Мордвинцев. Жительница подмосковного Видного Людмила Секрей стала абсолютной победительницей международного конкурса красоты «Миссис Земля-2026». Финал прошел в Куала-Лумпуре. Самая красивая женщина Земли, основательница одной из крупнейших строительных компаний страны и многодетная мама, воспитывает четверых детей. После завершения конкурса победительница планирует запустить проект поддержки женщин, сталкивающихся с социальным давлением из-за необходимости совмещать материнство с личными интересами и карьерой. По данным портала World Population Review, Россия занимает четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Лидером стала Колумбия. В пятерку также вошли Польша, Греция и Чехия. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 27 градусов. Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу продолжается.
7: Утренняя джимнастика.
1: Джем-ФМ.

0: 9:10 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 29 градусов. Начинаем нашу игру «Мальчики и девочки» на Jam.fm. Сегодня разыгрываем пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. Но пока знакомимся с нашими участниками. За девочек сегодня играет Евгения. Она из Екатеринбурга, в данный момент находится в декрете. Женя, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Женя, а ты уже стала мамой или только готовишься?
1: Я уже мама.
0: Прекрасно. Сколько лет твоему ребеночку? Или у тебя несколько?
1: У меня дочке 7 лет, но я в затянутом декрете.
0: Ой, слушай, это так удобно с какой-то точки зрения. Расскажи, сегодня в теме утра мы спрашиваем, что ты чаще всего забываешь. У тебя есть такие нюансы?
1: Забываю?
0: Ну, бывает что-нибудь.
1: Бывает, забывала даже ключи дома.
0: Ключи от дома?
1: Нет, ключи от автомобиля, и приходилось возвращаться. В декрете у мамочек это нормальное дело.
0: Потому что голова занята другими мыслями. Играешь ты сегодня с Азаматом. Азамат тоже из Екатеринбурга, работает водителем и в данный момент везет груз. Азамат, привет.
2: Привет, привет.
0: Азамат, расскажи, ну а ты что чаще всего забываешь? Есть у тебя такое?
2: Но практически ничего не забываю, но бывает, да, вот ключи забуду, там, что-нибудь записать, там, вот.
0: Но все равно...
2: Я имена очень плохо запоминаю, вот.
3: Кстати, да, есть такое. Не только у тебя, Азамат, тоже мы с таким сталкиваемся частенько.
0: Ну что, не будем забывать про главное, про нашу игру. Напомню правила. Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Ярик готовил вопросы для Жени, я приготовила вопросы для Азамата. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит наш сегодняшний приз.
3: Ну что, давайте будем начинать.
0: Поехали.
3: И первый вопрос по традиции для Жени. Женя, у нас в Екатеринбурге на улице Краули находится памятник бездомной собаки. Там такая собака сидит с протянутой лапой. Кто находится рядом с ним в миске, хомячок или птичка? Женя?
1: Птичка.
3: Птичка, да, правильный ответ, потому что памятник копилка. В принципе, птичка — это копилка и есть.
0: Следующий вопрос для Азамата. Сколько фаланг пальцев на кисти одной руки взрослого человека? 14 или 15?
2: 15.
0: Нет, 14. 2 на большом и по 3 на остальных.
3: Счет 1-0, девочки, впереди. Следующий вопрос у нас для Жени. Что длиннее, ярд или метр?
1: Днепр.
3: Метр правильный, длиннее, потому что метр 100 сантиметров, а ярд всего лишь навсего 91. Так, Азамат, надо отвечать.
0: Гунканы — это японские пельмени или суши?
2: Пельмени.
0: Нет, это суши.
3: Ну все, игру можно остановить. 2 правильных у нас у ответов у девочек. Жени, да, и 2 неправильных у Азамата.
0: Азамат, не расстраивайся, присылай нам еще смайлики, обязательно с тобой с удовольствием поиграем, и я думаю, победа не за горами.
2: Хорошо.
0: Ну, а всего Евгения доброго. Празднует победу. Ура! Ну что, Жень, вот так вот и легко получаешь ты пару пригласительных на фестиваль волшебников категория 6+. Как раз твоя дочка туда попадает.
1: Вообще здорово, спасибо большое, очень рада.
0: На правах рекламы. Это настоящий портал в мир магии, где сказка становится реальностью. Тебя ждут авторские номера, интерактивные шоу и трюки. Фестиваль пройдет 16 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Для зрителей старше 6 лет.

0: Реклама.
1: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
2: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
1: А свою машину я смогу сдать?
2: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
1: А колеса в подарок дадут?
2: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
1: Где купить Хавейл Джолион?
2: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
4: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
3: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
6: Где пробки?
7: 9 часов 18 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 28 градусов, 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоит ЕКАТ от 19 километра до Березовского тракта, также Московская, до Щерса, 8 марта, от Рижского переулка до Академика Шварца. Много машин-назенитчиков, 2-й Новосибирской от Братской до улицы Умельцев, также на Трудовой Губакинской проезжей, от Березовского тракта до Укромного переулка, на Рижском от Московской до 8 марта и на Объездной от Амунцена до Кольцовского тракта.

0: 9:22 в Екатеринбурге, в центре города плюс 30 градусов. Продолжается тема «Утро» на Jam.fm. Сегодня мы говорим про нашу рассеянность и забывчивость. Что ты чаще всего забываешь? Так звучит наша тема. Давай, Ярик, еще немножечко почитаем.
1: Ирина нам пишет: «А я все помню. Дни рождения, свадеб и так далее. Друзья всегда просят им напоминать о датах, писать списки. А я, если записала, считай, выучила наизусть. Доходит до смешного, поздравляю друзей с днем свадьбы, а они: а что, сегодня, что ли?»
0: То есть она помнит лучше, чем остальные.
1: Да, записала и запомнила, все.
0: Слушай, ну круто обладать такой феноменальной памятью.
1: Да,
0: Марина пишет: «Моя дочка очень часто теряет свои сумки с вещами. И ладно бы вещи были уже поношенные, но она теряет почему-то всегда новые. Купили худи, как она и хотела, белое пару раз надела, потеряла. Новая сменная обувь в школу с дорогими ортопедическими стельками потеряла. Лонг, спортивные шорты. Как-то пошла на день рождения к подружке, взяла сумочку, положила ключи и деньги в подарок, прошла буквально 200 метров и сумку потеряла. Постскриптум: через полгода обувь нашли. Видимо, ту самую с ортопедическими стельками».
1: Ну, здорово. Наташа нам пишет: «У меня сын, когда учился в школе, забыл переодеть домашние тапочки на уличную обувь. Так и ушел на автобусную остановку в тапочках. Потом пришлось быстро бежать домой и переобуваться. Даже в школу не опоздал, между прочим». Вот так.
0: Да, у меня у знакомых дочка пришла в халате и в брюках в школьных. Ну, забыла переодеть халат, так бывает. Тоже сидела в куртке целый урок, потому что боялась раздеться и не хотела отпрашиваться с урока.
1: Да, есть такое.
0: Алина пишет: «Я обычно забываю, кому хотела написать, когда захожу в мессенджер и отвлекаюсь на другие чаты. А еще, когда занимаюсь домашними делами и вдруг начинает играть любимая музыка, забываю, куда шла». Такое тоже бывает. Пиши, что ты чаще всего забываешь. Пиши в нашу группу Jam.fm ВКонтакте. Пиши в наш мессенджер Макс +7 932 020 102 5. Он открыт для твоих сообщений. За лучшее вручим приз. Сегодня это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: 9 часов 28 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 30 градусов. Через пару минут на Jam.fm. Яркие заголовки. Рита, о чем расскажешь в этом часе?
1: Назову самые популярные современные профессии у молодого поколения.
0: Здорово.
2: Реклама.
3: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
4: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
5: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы Jam.fm.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam.fm.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 30 градусов. Яркие заголовки прямо сейчас на Jam.fm. Рита, о чем расскажешь?
1: Кем ты хотел стать, Ярик, в детстве?
0: В детстве? Как ни странно, хотел стать электриком и работать в клубе.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Ну, в общем, такая полезная профессия.
0: Да, у нас там был просто, у меня был такой знакомый там дядечка один. Мне нравилось вообще к нему туда ходить, вот эти ручки все крутить, свет этот красный, синий, зеленый. Вообще здорово.
1: Ну, кстати, совсем недавно на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, дети чаще всего называли врача, учителя, ветеринара, полицейского. Теперь в списке все чаще появляются блогер и инфлюенсер. В соцсети постепенно предлагают один и тот же сценарий успешной жизни. Такая идеальная рутина с пилатесом, идеальным завтраком, стильной квартирой, собственным блогом. В результате подросткам, например, часто кажется, что для счастья необходимо стать контент-мейкером, открыть бизнес, переехать в какой-то красивый город и превратить рутину в эстетичную картинку. Обычная работа, спокойная жизнь, квартира без какого-то супертрендового интерьера на этом фоне могут выглядеть недостаточно впечатляющими. Подобное мнение поддерживают и исследования. Соцсети стали одним из главных факторов, влияющих на выбор профессии у молодых людей.
0: Ну, понятно, новое поколение — это не то, что вот я тут со своей электрикой, со своим освещением.
1: Ну, кстати, можно сейчас стать, например, врачом и продвигать свою профессию через соцсети. Тоже классный вариант.
0: Почему бы нет? Да, профессия благородная. На блогеров и инфлюенсеров не ограничивается ничего. Ну, а плохих профессий, наверное, не бывает. Это были яркие заголовки на Jam.fm.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: 9 часов 32 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 31 градус. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса. Также к этому часу в Ореже плюс 26, в Ревде плюс 25, в Краснотуринске также плюс 25 градусов.
2: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 31 градус. Прямо сейчас гороскоп на GMFM на сегодня, на 28 июля, вторник.
1: Овен, сократи общение и отдай предпочтение душевному спокойствию.
0: Телец, небольшой отдых повысит твою продуктивность.
1: Близнецы, вернись к событиям прошлого, сделаешь неожиданные выводы.
0: Рак, лучше пока не раскрывать окружающим свои планы.
1: Лев, прояви щедрость там, где от тебя этого ждут.
0: Дева, не стремись предусмотреть каждую мелочь.
1: Весы, в непростых ситуациях доверься интуиции.
0: Скорпион, искренний разговор устранит давние недоразумения.
1: Стрелец, не оставляй без внимания повседневные задачи.
0: Козерог, замечания со стороны позволят заметить скрытые возможности.
1: Водолей, день благоприятен для реализации свежих идей.
0: Рыбы, не вступай в споры, сохраняй спокойствие.

0: столице Куральской земли. А мода может стать твоей. И это не шутка.
1: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
2: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 30 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты и местами затруднения. Стоят улицы Амундсена от Волгоградской до Московской, также Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья, Донбасская, Бебель от Никольского переулка до Таватуйской, много машин на Рижском переулке от Московской до 8 марта, на 2-й Новосибирской от Палисадной до Умельцев и на Трудовой Губахинской, проезжий от Березовского тракта до Укромного переулка.
5: 102.5 Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 30 градусов. Сегодня мы обсуждаем всеми утро на Jam.fm, что ты чаще всего забываешь. Много сообщений нам уже пришло, много чего почитали, почитаем еще.
1: Ирина нам пишет: этим летом, выходя из дома, я чаще всего забываю взять с собой утром зонт. Последние дни, соответственно, в счет не брать. Я не люблю этот девайс, неудобно с ним в транспорте. И поэтому у меня где-то на подсознании не откладывается, что зонтик – очень актуальная вещь летнего сезона 2026. Из-за этого приходится покупать новые зонтики или дождевики.
0: Но здесь, кстати, есть такой лайфхак. Надо купить очень маленький зонт, который входит в женскую сумочку. Такие действительно есть. Есть зонты даже, которые входят в поясные сумки.
1: Ничего себе.
0: Поэтому воспользуйся. У меня такая же проблема. А еще у меня проблема есть такого характера, что я забываю зонт везде. Даже если я его с собой взяла и не забыла, то я его могу где-нибудь оставить.
1: Но это не только ты. Это у многих такая проблема существует. Оля нам пишет: каждый раз, уходя из дома, вспоминаю, не забыл ли я выключить утюг и закрыла ли я дверь. Иногда возвращаюсь проверить, но утюг выключен и дверь закрыта. Пора пить витамины для памяти, и что ли?
0: Но это тревожные люди чаще всего. 300 раз возвращаются, думают, что они что-то не сделали, на самом деле все в порядке.
1: Да, у меня тоже такое есть.
0: Женя пишет: пару раз забывала пропуск для прохода на работу. Хорошо, что сын вез на работу, меня отвозил и сам ехал на работу. Пришлось гнать. Теперь перед выходом проверяю пропуск и ключ от шкафчика. Забывала форму взять, брала домой постирать. И опять же, сынок выручал. Хорошо, что есть кто-то, кто быстренько тебя подхватит и поможет исправить твою беду.
1: Хорошо, что есть тот, у кого с памятью все хорошо. Вот.
0: Это точно. Оля пишет: я когда училась в техникуме, то как-то забыла надеть юбку. Вот засада была. Приехала уже, а ехала из Березовского. Пришлось ехать обратно и пропустила один урок. Очень переживала, но урок запомнила. Больше такого не повторялось.
1: Бывает.
0: Ну ничего страшного, да. Главное, что ты нашлась в этом казусе. Пиши и ты, что ты чаще всего забываешь. Пиши в нашу группу Jam.fm ВКонтакте. Пиши в наш мессенджер Макс +7 932 020 102 5. Лучшее сообщение наградим призом. Сегодня это коробка мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3.

0: Новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Численность российской армии указом президента увеличена на 25 тысяч человек. Указ подписан 27 июля. Владимир Путин постановил внести изменения в связи с созданием военно-строительных подразделений, сообщает Интерфакс. По данным официального интернет-портала правовой информации, теперь штатная численность вооруженных сил России установлена в количестве почти 2,5 миллионов единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. В Екатеринбурге из-за аномальной жары снизили скорость трамваев и троллейбусов. Для троллейбусов установили предел в 35 км в час, для трамваев в 30. Как пояснили в мэрии, ограничения введены из-за высокой температуры воздуха и физических особенностей материалов. Действовать ограничения будут до тех пор, пока температура не понизится до средних значений. По прогнозам синоптиков, это произойдет уже к концу недели. На объездной дороге в Екатеринбурге протянулась огромная пробка. Об этом со ссылкой на автомобилистов сообщает портал Е1. По данным екатеринбуржцев, затор образовался на участке от Амундсена до лимана ПРО в базовом переулке. На Яндекс.Картах в районе развязки с Кольцовским трактом отмечены 2 дорожно-транспортных происшествия. В центре Екатеринбурга на целый месяц перекопают часть Первомайской между Толмачевой и Карла Либкнехта. Там будут прокладывать трубы. По участку не смогут ездить автомобили и ходить пешеходы, сообщает Е1. Ограничения будут действовать с 3 по 30 августа. На перекрытой части дороги установят дорожные знаки и указатели. Для автомобилистов организуют объезд через Карла Либкнехта, Ленина, Царская и Никонова. На время международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ограничат движение машин с опасными грузами. Как пояснили в мэрии, речь идет о транспорте, перевозящем пиротехнику, легко воспламеняющиеся жидкости, токсичные вещества и прочее. Все, что может нести потенциальную угрозу в дни массового скопления людей. Ограничения будут действовать ежедневно с 6 утра до 10 вечера. О том, каких дорог это коснется, подробно пишут городские ресурсы. На Солнце возможны вспышки высшего класса. Об этом предупредили астрофизики. По их словам, вспышечная солнечная активность в начале недели умеренная, но возможны всплески. Как сообщает агентство ТАСС, вспышки могут быть довольно мощными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. Доллар сегодня 78.02, евро 88.76.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 30 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. При грозе порыву до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы JAM-FM.
4: 235.

0: 10:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 30 градусов. Подводим итоги темы «Утро» на Jam.fm. Сегодня спрашивали мы тебя, что ты чаще всего забываешь. Много классных сообщений к нам пришло. Сегодня же еще классный приз. 1 августа Екатеринбург празднует свой день рождения. В честь этого события мы приготовили особенный подарок. Сегодня победитель получает коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. Но прежде чем назвать этого счастливчика, еще немножко почитаем.
1: Николай нам написал: «Каждый раз, когда собираюсь на рыбалку, начинаю подготавливать все за 2 дня. Самое важное – кукуруза. Беру ее несколько видов в рыболовном, затем консервированную в продуктовом, чтоб наверняка не забыть. Приезжаю на рыбалку, и что вы думаете, делаю первым делом? Правильно, еду до ближайшего поселения за кукурузой».
0: Обидно, очень обидно, когда так тщательно готовишься.
1: Главное, удочку дома не забыть еще.
0: Это точно. Mm-hmm. Наташа пишет: «Работаю в графике 2/2 и постоянно забываю перед выходными выключить будильник, а утром, когда он начинает меня будить в 6:00, вспоминаю. И так ведь постоянно».
1: Да, еще если где-нибудь в гостях, где-нибудь выходной день какой-нибудь такой, когда вот он будний, ну, красный день календаря. Mm-hmm. Ой, там да.
0: Твоя песня на всю громкость и много недостатков.

0: довольных взглядов в сторону тебя.
1: Василий нам пишет: когда я работаю, совершенно забываю о времени. Как уйду с головой в рабочий процесс, даже поесть некогда. Иногда вообще не замечаю, что вокруг происходит. Наверное, поэтому меня ценят как хорошего работника.
0: Клево. Ну и сообщение, которое мы решили отметить, пришло к нам от Евгении. Пару раз забывала пропуск для прохода на работу. Хорошо, что сын вез на работу, меня отвозил и сам ехал на работу. Пришлось гнать. Теперь перед выходом проверяю пропуск и ключ от шкафчика. Забывала форму взять, брала домой постирать. Опять сынок выручал. Ну что, Жень, мы тебя поздравляем. Ты получаешь коробку мороженого «Вечерний Екатеринбург» от хладокомбината номер 3. С днем рождения! Рождение, любимый Екатеринбург! Любим тебя и мороженое!

0: половина 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 30 градусов. Прямо сейчас на GMFM. Яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: У тебя бывает такое, что ты покупаешь книгу, но не читаешь ее, а просто ставишь на полку в шкаф?
0: В последнее время я что-то вообще книжки не покупаю. Как-то сейчас все ушло у меня в электронный вид. Вот. Ну, раньше было. Бывает такое, да, что-нибудь купил, начинаешь читать, и ладно, потом.
1: Если буквально недавно в соцсетях обсуждали, как всем нравится читать, делились подборками своих фаворитов, то теперь в тренде просто складирование книг, то есть не обязательно читать. Японцы даже придумали для этого феномена название цундоку. И, кстати, не надо из-за этого сильно переживать. Когда мы покупаем книжку, активизируется дофамин. Но это не только гормон счастья, но и удовольствие от предвкушения новых открытий. Подключается часть мозга, которая отвечает за воспоминания, хотя играющая важную роль и в воспроизведении будущего. Мы представляем себя уже в процессе чтения книг, погружаемся в ощущения, которые нас преследовали бы. По сути, мозг заранее репетирует процесс, как будто мы читаем. Непрочитанная книга считается маленькой наградой. Этот эффект, кстати, работает гораздо лучше с бумажными экземплярами, чем с электронными, поскольку задействуется еще и обоняние.
0: Кстати, да, в бумажном виде что-то есть, именно в бумаге, именно запах, вот этот вот сам вот этот вайб.
1: Да.
0: Бумажные книжки.
1: Но все-таки, мне кажется, как классно прочитать книжку, потом ее обсудить, а не просто складировать на полке и занимать их всякой классной литературой.
0: Читать вообще классно и полезно. Это были яркие заголовки на GMFM.
2: Прогноз погоды на GMFM.
1: 10 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 31 градус. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг», кафе китайской кухни «Шангрила». По прогнозам синоптиков, сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31, плюс 33 градуса. Также к этому часу в Первоуральске, Полевском и Асбесте плюс 27, в Туринске плюс 30.
2: Реклама.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селусею.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: Осирис Торг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Это Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Телефон рекламной службы Джем FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем FM. Где пробки?
8: 10 часов 48 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 29 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Щербакова, Самолетная, на Павлодарской, также Вильгельм, Эндогенина от Сахарова до Краснолесья, Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда. Много машин на Рижском переулке от Московской до 8 марта, также на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка, на Донбасской, Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской и на Икаде от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта.
6: 102.5 Джем FM.

0: 10:53 в Екатеринбурге, в центре города плюс 31 градус.
1: Самый жаркий день, наверное, вот за все это лето.
0: Жаркое лето на Урале действительно продолжается, но говорят, что синоптики, что уже дождики будут сегодня, возможно, и завтра, и там на неделе прям приличное количество. Но в целом погода, я думаю, что сильно не испортится, но я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Освежиться в целом неплохо, но не хотелось бы, чтобы заливало так, как раньше.
1: Да, освежиться не помешало бы. Кстати, сегодня день загадывания желаний, между прочим.
0: Можно загадать себе хорошую погоду, комфортную.
1: Да, Всемирный день природы еще.
0: Да, Всемирный день охраны природы.
1: Охраны природы. Еще день пиар-специалиста. Всех пиарщиков поздравляем.
0: Поздравляем наших девчонок, коллег. У нас они очень классные, очень креативные и очень заботливые.
1: Кстати, сегодня закулисный день. Можем всех наших сотрудников, кто у нас за кулисами, которые делают GMFM, поздравить. Кстати, очень огромную работу проделывают.
0: А ты, кстати, любишь закулисную работу какую-то?
1: Мне как-то, я не знаю, мне вся работа нравится. Что касается творчества, я...
0: Мне тоже, я абсолютно универсальный игрок, могу и бутерброды делать, могу и говорить, что я, в принципе, делаю и сейчас.
1: Могу и говорить, что я делаю бутерброды, да?
0: Это так. Ты можешь тоже говорить о своих приветах, поздравлениях, передавать их целый день, и рубрика «Отзовись, парады» будет для тебя открыта. Диджей Дэн все это озвучит, прочитает, ну и, конечно, классную музыку поставит в эфир. Яна Ефимова будет рассказывать свежие истории.
1: Ну и вечером встречайте наши вечерние шоу. Миша Киселев и Яна Ефимова, «Джем без правил».
0: Ну а мы желаем тебе отличного вторника.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Джемнастика.
2: Джемнастика.
1: Джемнастика.
3: Утренняя джемнастика.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Евросоюз подумывает отказаться от крупных пакетов антироссийских санкций. Такой подход больше не работает, пишет Financial Times. Большие пакеты сложно согласовывать. В Брюсселе рассматривают возможность вводить отдельные ограничительные меры или распределять рестрикции на небольшие тематические блоки. Такой механизм позволит снизить вероятность того, что отдельные государства ЕС воспользуются правом вето при утверждении новых санкций, думают в Евросоюзе. Таким образом, принятый на прошлой неделе 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним. Свердловские власти обсудили безопасность объектов, которые задействуют в единый день голосования. Заседание антитеррористической комиссии провел губернатор Денис Паслер. Он поручил подготовить к выборам участки, временную инфраструктуру и запланировать мероприятия по подготовке членов избиркомов к действиям в условиях возможного осложнения обстановки. Необходимо отработать план действий при объявлении сигналов воздушной опасности, пояснил губернатор. Единый день голосования 20 сентября. В Екатеринбурге скончался известный ученый-аграрий, член-корреспондент Российской академии наук Никита Зезин. Незадолго до смерти его жестоко избили. Об этом Яна рассказал депутат Свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Никита Зезин и его зам 13 июля объезжали опытные поля. На одном обнаружили группу детей 8-10 лет, катавшихся на квадроциклах. Дети застряли в поле после того, как повредили посевы. Зезин связался с родителями, договорились, что детей, застрявших в грязи, отвезут в институт и передадут родителям. Вечером к институту подъехали 4 джипа, и один из отцов жестоко избил ученого, обвинив его в похищении детей. Через несколько дней Никита Зезин скончался от инфаркта. Все участники конфликта установлены. Дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, пишет «Комсомольская правда». В Ирбите после паводка вернулись домой коровы. Ранее стадо вывозили из-за подтопления в безопасное место. Коровы из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров. Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. Первое золото чемпионата мира после допуска принес России саблист Павел Граудынь. В финале 19-летний россиянин победил До Гендона из Южной Кореи со счетом 15-7. Эта медаль стала первой для российских фехтовальщиков после допуска до международных соревнований с флагом и гимном. Напомню, в начале июня Международная федерация приняла решение о допуске россиян и белорусов с флагом и гимном, начиная с чемпионата мира в Гонконге. Доллар на вторник 78.02, евро 88.76.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nashto.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: Всем доброго-бодрого. В Екатеринбурге 11.05. В центре города солнечно, уже плюс 30 градусов. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 4.9. При грозе порывы до 12 метров в секунду. В течение дня 32-34. Жары.

А еще в жизни бывают вторники. Один из них здесь и сейчас. 28 июля у нас на календаре, да, потихонечку на этой неделе уже конец второго летнего месяца, поэтому все запланированное на июль почистить, сделать, выполнить, в общем, чтобы везде галочки стояли. Ну, даже если что-нибудь не будет получаться, можно перенести на август. Ну и в целом, хорошего вторника, пусть проходит с хорошим настроением и с хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн, всем привет. Скоро Нюш, затем Моц, ну а прямо сейчас Богдан Медведи на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петровича, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
4: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
5: Jam FM. Где пробки?
6: 11.16 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты 3 балла из 10. ЕКАД стоит от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта, от реки Березовка до Высоцкого. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Норильская. Объездная от Громова до Амундсена. Тормознем на Космонавтов от Ломоносова до Заречной. Бебеля стоит от Пехотинцев до Тватуйской. Щербакова от Лыжников до Павлодарской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! В Екатеринбурге выпустили энциклопедию уральского рока. Автором книги стал знаменитый журналист Дмитрий Карасюк. Писатель посвятил року сразу два тома. Как пишет Global City, первый том называется «Полная история свердловского рока 1957 по 1991». Второй том – «Свердловская рок-энциклопедия». Чтобы материал в произведениях был правдивым, автор лично общался с участниками событий. Вдобавок к этому изучал архивные записи и документы. Книги дополнены атмосферными фотографиями тех времен и очерками. В пресс-службе музея андеграунда поделились. Цитирую. Впервые книги Карасюка вышли в 2016 году и уже стали библиографической редкостью. 2 августа будет презентовано на переиздание старой версии, а новые книги, заметно увеличившиеся в объеме, добавлены масса новой информации, новые главы и новые иллюстрации. Отмечу, что на протяжении всего года на Урале будут отмечать год рока. Уже не терпится почитать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 11:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечный, плюс 30. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, кратковременные дожди, грозу возможны. Ветер юго-западный 4,9, при грозе порывы до 12 метров в секунду. Ну а в течение дня 32-34 жары.
0: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
0: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

А у нас сегодня ни капель, ни дождя. Ну, по крайней мере, об этом говорят синоптики. Сегодня, завтра. Сегодня и завтра, да. А в четверг и вплоть до выходных там дождь с грозой. Но тепло, до плюс 28 градусов. Ну, если вдруг интересно, вот такой прогнозик нам рисуют синоптики. Ну, а будет или нет, не знаю. Но в любом случае, у нас пока что вторник, жаришка за бортом, поэтому наслаждаться, планов приятных в контексте настоящего лета. Ну, а с меня хорошая музыка, как всегда. Зовут DJ Dan. На подходе Серябкина, затем Галибри и Мавик. А прямо сейчас Two Colors на Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
1: И...

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: И есть уже такие наши постоянники с заурядной периодичностью, это здорово, классно, присылают сообщения не просто, а поздравляют своих любимых, друзей, коллег. Добрый день, любимое радио. Отличное начало, как всегда. Но вот самое главное. С днем рождения, Рябцеву Татьяну. Пусть исчезнут все тревоги, расцветут вокруг цветы. Ровной жизненной дороги, чтоб всего добилась ты. Счастья в жизни много-много. Мир, солнце, красоты. Это мальчики, девочки, компания Урал Тойс от души. Душевно в душу написали, да. Здорово, класс, спасибо вам большое. Танечка Рябцева, мы тебя тоже поздравляем. С днем рождения и для тебя. И для всех именинников, у кого сегодня 28 июля, свежачок прямо сейчас на Jam FM. С днем рождения!
3: Новинка на Jam FM.
4: Хабиб, моя малышка.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В подмосковном Чехове дрон попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. Средства ПВО за ночь уничтожили несколько десятков беспилотников на территории Московской области, заявил губернатор Андрей Воробьев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве за ночь сбили 81 беспилотник. Всего за минувшую ночь над регионами России ликвидировано 356 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. В России разработаны новые средства защиты от беспилотников. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, в стране развернута линейка лазерных комплексов. Один из них за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация таких установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом полностью отказаться от ракетных средств невозможно, сказал министр, на которого ссылаются ведомости. Дорожники продлили в Свердловской области ограничения для больших грузовиков на трассах из-за жары. Сегодня днем температура воздуха поднимется до плюс 34, поэтому с 10 утра до 10 вечера по-прежнему действует запрет для фур на автодорогах региона. Уточнить актуальную информацию можно по телефону Уралуправавтодора 8 800 263 06. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Международный фестиваль креативных индустрий пройдет в Екатеринбурге в конце августа. Среди хедлайнеров – актер Юрий Колокольников, который снимался в «Игре престолов» и фильме Кристофера Нолана «Довод», стилист и телеведущий Александр Рогов и писатель Максим Ильихов. Фестиваль объединит 5 направлений – кино, моду, анимацию, арт и IT. В программе лекции, дискуссии, мастер-классы. Участниками станут представители 10 стран, в том числе Кореи, Непала, Арабских Эмиратов, Турции. Фестиваль состоится с 25 по 28 августа. Организует его Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте фонда. Доллар 78.02, евро 88.76.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12.03 на наших радийных центре Екатеринбурга. Солнечное уже плюс 32. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, кратковременный дождь, возможно гроза, ветер юго-западный 4.9, при грозе порывы до 12. Ну а в течение дня 32-34 жары.

Есть такое. Годы летят быстро. Но и бывает, что наоборот, время тянется бесконечно долго. Так или иначе, главное, чтобы приятно проводил здесь и сейчас, обязательно с хорошей музыкой. Мария Краймбрери открывает этот час на начало первого в Екатеринбурге. Совсем скоро звонки, затем Сара Коннор. Ну а прямо сейчас Елена Темникова на Jam FM. Меня зовут DJ Dan. Всем привет.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina и на сайте regina@havailpro.ru.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Окружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Это Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 12.17 в Екатеринбурге. А на страничке сервиса NX-карты по-прежнему 3 балла из 10. ЕКА отстоит от дороги к озеру Глухой до Новомосковского тракта, 19 км реки Березовка. Это все ЕКАТ. Трудовая Губахинская проезжая. От Березовского тракта до укромного переулка Космонавтов. От Ломоносова до Заречной. Объездная от Громова до Амундсена. Тормознем на Таватуйской, сортировочной до Маневровой. Задержаться также придется на Комсомольской. От переулка Лобачевского до Академической, на Московской. От объездной до Волгоградской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5 Jam FM.

0: Дожди. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Ирина Безрукова поддержала идею радовать артистов деньгами. Российская актриса поддержала идею коллеги Елены Валюшкиной дарить актерам практичные подарки вместо недолговечных букетов. При этом, как сообщает Супер, Ирина сама очень обожает цветы. Но в том, чтобы зрители переводили любимым актерам деньги, не видит ничего зазорного. Она поделилась. Цитирую. «Я видела в соцсетях Елены Валюшкиной ее видео. Как я поняла, она сказала, что в Европе перечисляют деньги артистам, которые понравились. То есть можно не дарить цветы, а просто сделать подарок в виде денежного перевода. Что я хочу сказать? Все, что законно и не запрещено, в принципе, мне кажется уместно». По мнению Ирины Безруковой, денежное вознаграждение станет решением проблемы, когда зритель не знает, как порадовать кумира. При этом после завершения спектакля актеры не всегда получают букеты в хорошем состоянии. Ну а что? Идея очень даже интересная. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 12.28 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 32. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, коротковременный дождь, ура, возможно гроза. Ветер юго-западный 4,9, при грозе порывы до 12 метров в секунду. В течение дня до плюс 34.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: не спать.
1: Так-то есть более щадящие способы, чтобы не спать. Ну, кофеек, что-нибудь поделать, почитать, посмотреть, музыку послушать. Максим, как летать на Jam FM всем не спящим? Ну, время как раз то самое, не для сна. Большой пламенный привет. Ну, а чтобы вторник, рабочий день, ну и т.д. и т.п. проходил с хорошим настроением. Хорошая музыка здесь на Jam FM в неограниченном количестве. Ну и моя скромная персона. Зовут Диджей Дэн. Скоро Егор Крид, затем Лиса. А прямо сейчас Зиверц газанет не по-детски на Jam FM.
0: Все мы изначально

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Крупные сети автозаправок в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива. Но полного снятия лимитов стоит ждать не раньше октября. На этой неделе вице-премьер Александр Новак пояснил, что ситуация с топливом на АЗС в России улучшилась после выхода части нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. В то же время сохраняются трудности в некоторых регионах, пишет «Новый день». Паводок в Свердловской области постепенно отступает, уровень воды в реках снижается. За сутки от воды освободились более 100 домов и почти 500 приусадебных участков. По данным регионального МЧС, на сегодня в Свердловской области остаются затопленными 183 жилых дома и почти 1800 приусадебных участков. Москва возглавила рейтинг городов по числу абитуриентов. В нынешнюю приемную кампанию в столичные вузы поступило 511 тысяч заявок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки. Второе место занял Санкт-Петербург, 212 тысяч заявлений. На третьем месте Казань, где документы подали 90 тысяч человек. Далее идут Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В десятку самых популярных городов для поступления также вошли Уфа, Краснодар и Томск. Там от 40 до 45 тысяч абитуриентов. Всего в российских вузах в этом году доступно около 1,5 миллиона мест. В Екатеринбурге открыли отреставрированный памятник герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Торжественную церемонию, приуроченную к 115-летию со дня рождения знаменитого разведчика, провел полпред президента на Урале Артем Жога. Бронзовый 12-метровый памятник Николаю Кузнецову был установлен в Свердловске в 1985 году, недалеко от Уралмаша, где до войны работал будущий разведчик. За 40 лет памятник ни разу не ремонтировался и утратил первоначальный облик. Реставрацию решили приурочить к юбилею, пишет «Коммерсант». Российские магазины все чаще ищут сотрудников, которые умеют работать с искусственным интеллектом и нейросетями. За год спрос на такие навыки вырос более чем в 2 раза. В будущем ритейлу понадобятся не только продавцы и кассиры, но и специалисты по искусственному интеллекту и роботизированным системам. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 13.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечный плюс 32. На завтра, среда 29 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью, до плюс 21, завтра днем 25-30, тепла.

всем любимым посвящается. Но это, в принципе, все, потому что любовь, как мы знаем, бывает разной. Анивар на GMFM. А я знаю, кто дальше нам составит компанию. Обязательно поделюсь. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро группа Hi-Fi, затем Arctic Asti. Но прямо сейчас Avalon Rockstar на GMFM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето знает, что нам нужно.
5: Распродажа!
4: Скажем дружно.
6: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Сэла», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 13.15 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. ЕКАД стоит от реки Светло-Данного Московского тракта. Трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Таватуйская от Кауровской до Маневровой. Постоим на Щербакова, от самолета до Павлодарской. Ласточка стоит от Малышева до Первомайской. Норильская от ЖД переезда до проезжей. Также сложно Шевская, теплично космонавтов. Много машин на Бакинском, Саров от Кировоградской до Победы.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Карди Би заявила, что больше не хочет быть одинокой. Зарубежная рэперша заявила, что готова вновь влюбиться и окунуться с головой в романтику. Недавно она призналась, что прожила непростой период. Она сознательно отказывалась от новых знакомств и посвящала всю себя работе. Как пишет Супер, по словам звезды, во время своего последнего тура она ни с кем не встречалась, не флиртовала и практически не интересовалась романтическими отношениями. Но сейчас она не хочет чувствовать себя одиноко. Карди поделилась. Цитирую. «Могу ли я выбирать мужчин получше? Наверное, может быть. Но я не могу быть одинокой вечно. Мне нужны развлечения». Отмечу, что последним романом звезды стали отношения со спортсменом Стефаном Диксом. Правильно, ищи себе нового жениха. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина второго в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». Плюс 32 и солнечно в центре Екатеринбурга. На завтра, среду, 29 июля, синоптики пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
1: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Jam FM.
6: 102.5.
1: Jam
7: FM. Тонут грядущие вещи, тонет такси где-то в пробке, но на сердце много трещин.

с грустной, веселой историей. Джампер Данония, Эмили Робертс на Jam FM. Ну, а я с напоминашечкой о нашем общении отзовите параду на Jam FM. Привет и поздравки, хорошее настроение, освежающие слова. Все, тебя принимаю, зачитываю. Тем более, если есть повод, именно сегодня, 28 июля, уже было поздравление. Поэтому выходи на связь. Все обязательно прозвучит. Звучит не только здесь, на волне 102.5, еще на сайте, вообще везде, где есть нет, на сайте radio.jamfm.ru, для всех, кто в онлайн. Там же на сайте, сразу на сайте можешь оставлять все свое добро, позитивчик. Также для этого наша страничка ВКонтакте, группа Jam FM, мы Макс, +7 932 020 102.5. Пожалуйста, выбирай, как тебе удобнее. Отзовись парад на Jam FM, хорошего вторника. Повнимательнее там с солнышком, с ультрафиолетом. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Нюш, затем Люси Ботина. Ну а прям по курсу Файс на Фэмили на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Добрый день. Сегодня в России отмечается День Крещения Руси. Православные верующие идут в храмы и вспоминают святого князя Владимира. Князь Владимир принял христианство в Херсонесе в 988 году. Позднее в водах Днепра прошел обряд крещения жителей Киева, после которого православие стало распространяться на Руси. На Урале в этот день прошло традиционное массовое крещение. Вот уже 23 года подряд этот обряд проходит 28 июля в старинном селе Полевской Станционный на реке Чусовой. За последние годы христианскую веру приняли здесь около 5000 человек. Сегодня крестили еще 43 уральца. Правда, из-за паводка обряд перенесли из реки в купель. Вода в Чусовой поднялась слишком сильно, сообщает Новый день. Волонтеры собрали 300 килограммов мусора на Уктузской набережной в Екатеринбурге. Была очищена как прибрежная зона, так и акватория. Масштабный субботник провели активисты волонтерского центра депутата Алексея Вихарева и Свердловского отделения Российского экологического общества. Для нас важно не просто навести порядок, а привлечь внимание к ситуации и показать, что забота о территории – дело каждого, отметил Алексей Вихарев. Субботник стал частью второго этапа благоустройства Уктузской набережной. Здесь планируют обустроить парковую и пляжную зоны, спортивные площадки и прогулочные маршруты. Турнир по паделу пройдет на площади 5-го года в Екатеринбурге. Будет три категории – новички, любители и профи. Можно приходить со своими ракетками и мячами, можно взять их на прокат. На площади уже установили раздевалки, готовят сами корты, зоны для отдыха. Турнир будет проходить в день города 1 августа с 9 утра до 6 часов вечера. Вход свободный, участие бесплатное, но необходима регистрация, сообщает Ядин. Россияне продолжают массово скупать гибриды и электромобили на фоне проблем с бензином. При этом цены на такие машины растут с увеличением спроса, а дилеры массово отменяют скидки. Некоторых моделей гибридов и электромобилей, в первую очередь выпускаемых в России, Volute iJoy и iSpace, не хватает, их быстро разбирают. По данным Автостата, продажи автомобилей на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля выросли почти в два раза по сравнению со средним недельным значением в первой половине этого года. Повышенный спрос сохранится и во втором полугодии, говорят эксперты, на которых ссылается Коммерсант. Доллар сегодня 78.02, евро 88.76.
0: Прогноз погоды на JamFM.
2: 14.04 на наших ходиках. В центре Екатеринбурга солнечное плюс 34. На завтра, среду 29 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.

Изначально просили забрать в Гималайи, как ты помнишь, ну а тут никакой конкретики. И тоже без лишних намеков сразу напрямую в лоб. Марфа, забери меня на Jam FM, а меня забирать не надо, иначе кто будет ставить музыку? Поэтому я здесь, в студии, и ставлю для тебя только самое-самое. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Клава Кока, затем Молоко, ну а прямо сейчас Диджей Смэш на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
1: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
1: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
1: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
1: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
3: Знаете Катю? Эксперта по малярным материалам. Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
4: Конечно, встречали. Если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 14-18 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Губахинская проезжая стоит от Мурзинской до Укромного переулка, базовый переулок от станции Пионерская до Кольцовского тракта. Тормознем на Бебель от Пехотинцев до Тватуйска, также на Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов. Московская стоит от Радищева до Ленина и много машин на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как встретить свою любовь. На днях певец порассуждал о любви. Он решил дать совет тем, кто мечтает встретить вторую половинку, но сделать это все никак не удается. По мнению артиста, гнаться за любовью совершенно бессмысленно. Он прокомментировал, цитирую: «Нельзя гоняться за любовью, бессмысленно ее ожидать. Как поется в песнях, а люди ведь раньше писали песни, исходя из своего личного опыта. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так оно и бывает на самом деле». Как пишет Супер, актер и вовсе считает, что существует негласный жизненный закон. Когда что-то пытаешься достичь, это от тебя убегает. Это своего рода тот самый закон подлости, который окружает многих из нас. Отмечу, что сейчас Алексей Воробьев счастлив в браке с певицей Аидой Гарифуллиной. Все в точку. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервистор». Кафе китайской кухни «Шангрила» за бортом. Плюс 35. И светит ярко солнце. На завтра, в среду, 29 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
1: Реклама.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осерый Стор, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.

Насчет Тукенда, паролей не знаю, все это персонально, сугубо лично. Лично я напомню о дне сегодняшнем. День пиар-специалиста 28 июля отмечается, поэтому всех сопричастных с этим событием, кто сейчас поднимается, чашки, кружки с чаем, кофейком, прохладительными напитками освежающими. Да, у нас тоже есть, конечно, наш отдел. Обязательно те люди, кто отвечает за связь с вами, с общественностью. Поздравляем, а также сегодня день загадывания желаний, да, великолепный, замечательный праздник, если давно это не практиковал, вот тот самый день, когда можно с три короба вагон и тележку назагадывать, ну, как минимум, например, загадать, чтобы не так жарко стало уже у нас на Урале, в частности, в Екатеринбурге. А я продолжаю снабжать хорошей музыкой, ну и, несмотря на жаришку, хорошего легкого вторника. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Purple Disc Machine, группа Хёд, затем Кост Ла Коста. Прямо сейчас, прямо из маршрутки Айова на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Дональд Трамп оптимистично смотрит на возможность мирной сделки по Украине. Сегодня президент США принимает Владимира Зеленского, который прилетел в Вашингтон. Трамп и его команда готовы сыграть конструктивную роль в завершении украинского конфликта и взаимодействовать с обеими сторонами. Об этом газете Wall Street Journal заявил источник в Белом доме. Безопасность во время проведения предстоящих выборов обсудили на заседании Свердловской региональной антитеррористической комиссии, которую накануне провел свердловский губернатор. Денис Паслер поручил подготовить избирательные участки и временную инфраструктуру к возможным угрозам. В частности, будут отработаны действия членов избирательных комиссий при объявлении воздушной опасности. Для обеспечения непрерывности голосования определят резервные помещения и укрытия. Голосование в Свердловской области будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В Екатеринбург привезли новую партию из 15 супервместительных автобусов-гармошек модели «Волга-Бас». Теперь в городе уже 30 таких машин. Ориентировочно в середине августа либо в начале сентября они выйдут на линию. Будут обслуживать маршруты номер 50, 64 и 67. Новые гармошки оборудованы кондиционерами, есть зарядки для гаджетов, информационные табло, они низкопольные. Вмещает такой автобус почти 200 пассажиров. Между тем, в Екатеринбурге из-за аномальной жары снизили скорость трамваев и троллейбусов. Для троллейбусов установили предел в 35 км в час, для трамваев – 30. Как пояснили в мэрии, ограничения ввели из-за высокой температуры воздуха и физических особенностей материалов. Действовать ограничения будут до тех пор, пока температура не понизится до средних значений. По прогнозам синоптиков, это произойдет уже к концу недели. Занимать деньги на свадьбу пришлось почти половине опрошенных россиян. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на социологическое исследование. 36% опрошенных заявили, что свадьба обошлась им в сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Еще четверть потратили миллион. При этом 37% респондентов рассказали, что подарки покрывали до половины расходов. И лишь 1% молодоженов получили на свадьбу в конвертах больше, чем потратили. Прямо сообщить гостям о желании получить деньги готовы 22% опрошенных, 17% сказали бы лично, еще 13% предпочли бы просто намекнуть. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение. Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 15.02 на наших студийных в центре Екатеринбурга, плюс 35 и солнечно. На завтра, среду, 29 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 21, завтра днем до плюс 30.

Если расправить, подутюжить, знаешь, к кому обращаться. Канна на Джим ФМ, Омар Хайям. Ну а если нужна хорошая музыка, все, ты там, где нужно. Единственное, оставайся, располагайся, все для тебя. И можно не только здесь, на волне 102.5 наслаждаться, а еще и на сайте radiojimfm.ru для всех, кто в онлайн. Ну так, на всякий случай, напоминаю, вдруг где-нибудь далеко-далеко находишься. Ну, либо кто-то из твоих знакомых и друзей. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро дискотека «Авария», затем диджей Демиксер и Денис Клявер. Ну а прямо сейчас Бибер Экса и Файндлис на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Лето знает, что нам нужно.
4: Распродажа!
3: Скажем дружно.
5: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. Сэла, Спортмастер Про, Зарина, Бифри и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
6: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
7: Ваками Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками Запад.
8: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
9: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 15.17 в Екатеринбурге. Итак, как сообщается РС Яндекс.Карты, базовый переулок стоит от станции Пионерская до Кольцовского тракта, Бебель от Пехотинцев до Таватуйской. На этих направлениях оставим около 10 минут. В районе 5 нет проезжая от Губахинской до Укромного переулка, Шевская, Тепличная до Космонавтов. Челюскинцев стоит от Свердлова до Космонавтов, сам проспект от Полевой до Заречной.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

о любви, отношениях. Гамоль, сори, Love Speak на Jam FM мы. Ну а мы по-прежнему под зноем, под солнцем, в жаришке, в духовке. А значит, что? Правильно, побольше свежести, водички, водные процедурки, исправных обязательно кондеров, вентиляторов. Ну, это не касается тех, кто делает ставку на ровный бронзовый загар. Ну, в любом случае, комфортного вторника, чтобы там за бортом не происходило, и так или иначе, все это не будет длиться вечно, еще несколько дней, ну, а там нам синоптики, как уже говорил, обещают более низкие температуры, не совсем, но, тем не менее, намного комфортнее, чем сейчас. Тебе комфортно, где бы ты ни находился. Меня зовут Диджей Дэн, конечно, здесь оставайся, располагайся. Скоро гость из будущего, затем Иракли. А прямо сейчас Вань Дмитриенко. Только хорошая музыка на Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Катя Гордон устроила свадьбу на Северном полюсе. Юрист и певица рассказала о свадебном торжестве, которое устроила на Северном полюсе. По словам знаменитости, официально она зарегистрировала отношения еще 7 лет назад. Однако полноценного праздника по этому поводу у пары до сих пор не было. На этот раз Гордон решила отметить важное событие вдали от шумных застолий и большого количества гостей. Свадьбу она устроила прямо на льдине. Она прокомментировала: «Мы не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Несмотря на то, что роспись была 7 лет назад, мы так и не отпраздновали это событие. Решили отпраздновать свадьбу на льдине. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая вообще могла бы быть». При этом юрист призвала поклонников не ориентироваться на масштабные публичные торжества, подчеркнув, что для празднования любви не обязательно устраивать многолюдное мероприятие. Я тоже с этим полностью согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 15:33 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом плюс 35. На завтра, среду 29 июля, нам синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
4: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Процельс».
5: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
4: «Процельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания проконсультируйте.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Снова поздравление прилетело. С днем рождения своего любимого мужа. Николай, не просто Осаенко, ты моя опора. Будь счастлив, любимый. А я тебе в этом буду всегда помогать. Любим тебя, ты лучший папа и муж на свете. Николай Саенко, это все для тебя. Светлана написала, поздравила при всех, во всеуслышание. Надеюсь, ну, в первую очередь, что до тебя это долетело. Николай, с днем рождения, я Джем ФМ тоже принимай поздравления. Только для тебя свежая композиция. Ну и для всех, кто здесь на Джем ФМ. Именинники, с днем варенья.
3: Новинка на Джем ФМ.
4: Сивиль и Артики Асти. Бриллиант.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
3: Ваками запахи приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
1: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
4: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок является одним из главных приоритетов российского внешнеполитического ведомства. Азиатское направление – не исключение. Москва также ведет активную работу по заключению соглашения об упрощении визового режима с Индонезией и Малайзией. Ожидается скорый запуск программы групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Вьетнамом. Аномальная жара уходит со Среднего Урала. К концу недели температуры вернутся к привычным значениям. К изменениям погоды приведет перемещение центра циклона через Урал 31 июля 2 августа. Дожди пройдут в большинстве районов, кое-где могут быть сильными. Температура заметно снизится, об этом сообщила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, в пятницу днем ожидается всего плюс 24, а в выходные не выше плюс 20. Кроме того, уже на завтра в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами. Подростки набросились на взрослого мужчину из-за замечания. Инцидент произошел в селе Большебрусянском Белоярского округа. 52-летний Виктор попросил компанию подростков не шуметь возле их дома, потому что из-за рева мопедов не спала его трехмесячная внучка. Но гонки продолжались. 20 июля вечером Виктор провожал дочь с внучкой и заметил байкеров. Еще раз попросил их не шуметь. Но на него внезапно набросились. У Виктора перелом костей глазной орбиты, закрытый перелом носа. Как рассказала дочь пострадавшего, неделю назад они подали заявление в полицию, но пока никаких результатов, пишет Е1. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Сегодня взойдет оленья луна. Это июльское полнолуние. Пик придется на 29 июля 19:36 по местному времени. Лучше всего наблюдать луну вечером, сразу после захода солнца. Из-за оптического эффекта низко висящая над горизонтом луна будет казаться больше обычного и иметь желтый или красноватый оттенок. Название полнолуния происходит от традиции североамериканских индейцев, которые заметили, что как раз в это время олени сбрасывают рога. Доллар 78.02, евро 88.76.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: 16.04 в Екатеринбурге, с бортом плюс 34 градуса. На завтра, среду 29 июля, синоптики пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-30, жары.

100% завтра будет лучше, чем вчера. А наш завтра будет легче, послезавтра еще, и так каждый день. К выходным нам синоптики обещают 20-24 градуса. Для того, чтобы не заглазить, поживем и увидим. Одно дело статистика, но другое это реальность. Группа Бис, Старджем ФМ, Таня Плач, Сосенечка Вещица. И пока что жаришка, принимаем солнечные ванны, но дозировано, аккуратненько. Вот где нет никаких пределов, так это здесь. С хорошей музыкой. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Люси Ботина, затем Дензел. А прямо сейчас Нюш. Наслаждаемся вместе. Я тебя...

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
1: Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbond 30 килограммов, мешок шпаклевки Knauf Polymer Finish в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Акция до 31 июля 2026 года. Подробности у менеджеров и на сайте petrovich.ru в разделе «Акции». Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей, и это не шутка.
8: В Акаме Запад, ты приходи, а мода с выгодой забери. В Акаме Запад.
1: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
9: 235-0905.
0: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Где пробки?
12: 16-18 в Екатеринбурге, а на страничке сервис Яндекс.Карты те же 3 балла из 10. Верхотурский проезд стоит от космонавтов от ЯК до дома номер 87. Вильгельма Дегенина от Академика Сахаров до улицы Краснолесия. Проезжи от Губахинской до Укромного переулка. Тормозем на машины от Фурманова до Щерса. Щербакова стоит от Лыжников до Павлодарской. Шевская, Тепличный до Космонавтов. ЯКАД от Кольцовского тракта до моста через ЖД-дорогу. Челюскинцев от Свердлова до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
13: 102.5. Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Я летал во сне. Я летел к тебе по звездам. Прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел. И

0: И нам, конечно, везение, еще свежих историй Яна Ефимова приготовила. Через минутку с небольшим на Jam FM.
1: Реклама. Кружка с квасом.
2: С кефиром вообще-то.
3: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
4: Это «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
5: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
6: Ваками запах, ты приходи. А мода с выгодой забери. Ваками запах.
7: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
8: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Отец Калума Тернера пропустил свадьбу сына с Дуалипой из-за другого мероприятия. Отец актера Лоуренс Коул пропустил свадьбу своего сына с Дуалипой, которая прошла на Сицилии. Вместо этого он отправился на другую свадьбу, которая проходила в Северном Лондоне. Причина такого поступка, возможно, кроется в непростых отношениях отца и сына. Калум не раз признавался, что рос без отца и практически не общался с ним в детстве. Коул вскоре после рождения сына уехал в Австралию. Тогда актер комментировал, цитирую: «Я не понимал отношений между отцом и сыном. Это было для меня совершенно чуждо. Однако в последние годы они начали налаживать связь. На прошлое Рождество Калум ужинал с отцом и младшими сводными братьями и сестрами. По данным инсайдеров, Лоуренс сейчас гордится успехами сына и регулярно с ним общается. Однако на свадьбе, несмотря на отсутствие отца, было много близких. Его мать Роуз, а также брат и сестра, которые присутствовали на торжестве. Пожалуй, воздержусь от комментариев». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Стор». Кафе китайской кухни «Шангрила». За бортом солнечное плюс 34. На завтра, среду 29 июля, синоптики нам пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 тепла.
10: Реклама.
14: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
15: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
14: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
16: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
17: Мое «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
18: Приятного аппетита.

Актуально звучат эти слова. Можно забрать. Не совсем, конечно же. Ну так, ненадолго. Что, ну, чтобы не так уже жарко было, в конце концов. Елена Терлеева на Jam FM. А ты можешь у нас забрать подарки. В рамках вечернего шоу «Джи, без правил», конечно же, уже в 17.00 в следующем часе. Миш Киселев, Яна Ефимова, как всегда, 2 часа вместе с ними. Ну и от них можешь получить подарки. Каким видом спорта ты любишь заниматься на свежем воздухе? Вот сегодня такой вопрос для тебя. Ну, наверное, никаким. Я лично про себя с такой жарой. Или же только водные виды спорта с бассейном, связанные с H2O. Итак, каким видом спорта ты любишь заниматься на свежем воздухе? Свои варианты вообще, не только не про сейчас, а вообще в целом, можешь присылать. Макс 8-9-3-2-0-2-0-102-5 или же писать в группе Jam FM ВКонтакте. Там появился пост в комментах. Оставляй, как всегда, автор лучшего сообщения. Ребят подарят подарок. Jam без правил, вечернее шоу в 17.00. Не пропусти. А мы двигаемся дальше. С хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Клава Кока и наш земляк Нилетто, затем Инна Рихап. А прямо сейчас немного ностальжи лирик на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905. Jam FM. Здесь снова музыка. Прямо сейчас. 102.5. Jam.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Россия и Китай могут ввести постоянный безвизовый режим. О том, что такая возможность прорабатывается, сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко. По его словам, упрощение взаимных поездок является одним из главных приоритетов российского внешнеполитического ведомства. Азиатское направление не исключение. Москва также ведет активную работу по заключению соглашения об упрощении визового режима с Индонезией и Малайзией. Ожидается скорый запуск программы групповых безвизовых туристических поездок между Россией и Вьетнамом. Аномальная жара уходит со Среднего Урала. К концу недели температура вернутся к привычным значениям. К изменениям погоды приведет перемещение центра циклона через Урал 31 июля 2 августа. Дожди пройдут в большинстве районов, кое-где могут быть сильными. Температура заметно снизится, об этом сообщила главный синоптик области Галина Шипаренко. По ее словам, в пятницу днем ожидается всего плюс 24, а в выходные не выше плюс 20. Кроме того, уже на завтра в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях с грозами. Подростки набросились на взрослого мужчину из-за замечания. Инцидент произошел в селе Большебрусянском Белоярского округа. 52-летний Виктор попросил компанию подростков не шуметь возле их дома, потому что из-за рева мопедов не спала его трехмесячная внучка. Но гонки продолжались. 20 июля вечером Виктор провожал дочь с внучкой и заметил байкеров. Еще раз попросил их не шуметь. Но на него внезапно набросились. У Виктора перелом костей глазной орбиты, закрытый перелом носа. Как рассказала дочь пострадавшего, неделю назад они подали заявление в полицию, но пока никаких результатов, пишет Е1. За полгода из Свердловской области выдворили почти 2000 иностранцев. Все они приехали в Россию на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований, сообщили в областном управлении Федеральной службы судебных приставов. Всех иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановление о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания. Судебные приставы сопровождали нелегалов до пунктов пропуска через госграницу России, пишет «Комсомолка». Сегодня взойдет оленья луна. Это июльское полнолуние. Пик придется на 29 июля 19:36 по местному времени. Лучше всего наблюдать луну вечером, сразу после захода солнца. Из-за оптического эффекта низко висящая над горизонтом луна будет казаться больше обычного и иметь желтый или красноватый оттенок. Название полнолуния происходит от традиции североамериканских индейцев, которые заметили, что как раз в это время олени сбрасывают рога. Доллар 78.02, евро 88.76.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
5: На завтра, в среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21. Завтра днем 25-30 выше нуля.
6: Джем без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: Вечернее шоу на Jam.FM.
7: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов и 8 минут за окном в центре города Екатеринбург, 34,5 градуса. Но, как говорят синоптики, недолго музыка играла.
3: Скоро, потому что снова дожди, снова там температура будет понижаться. Ой, не знаю, вот когда слишком жарко, тоже плохо.
2: Так,
3: когда
2: все, не стонем,
3: но
2: загораем.
3: Я всегда, да.
2: Загораем.
3: Нужно успевать загорать, солнышко улыбаться. Поэтому мы сегодня в теме нашего вечера решили обсудить, каким видом спорта ты любишь заниматься на свежем воздухе. Вот ты каким?
2: Ну, сейчас? Ну, то есть в данный момент жизни?
3: Ну, можно в данный момент жизни.
2: Если в целом вот так вот сказать, каким видом, ну, все, я бы сказал, все, что можно делать на улице, тем я обожаю заниматься. Так, поехали, загибаем, в общем,
3: так,
2: пальцы.
3: Давай.
2: Футбол, с недавних пор, кстати, хочу заняться крокетом, просто хочу попробовать, вот просто, не знаю правила, хотя там очень такая достаточно интересная история. Можно в кольцо немножко побросать, можно покататься на сапе, у меня тем более есть сап свой, вообще с удовольствием. Потом эти штучки на воде, которые надо крутить педали, там тоже спорт, извините меня,
3: ты сколько крутишь. Ну, калории сжигаешь.
2: Конечно, ты крутишь, еще и везешь.
3: Катамараны, там... да?
2: Да, катамараны, да, вот, забыл, как называется. Катамараны, что еще можно сделать? Можно еще покататься на гидроскутере, могу покататься. Хочу заняться вейксерфом, вот.
3: Так,
2: нет, я занимал,
3: мне нравится. От обычного серфинга?
2: Вейксерф — это когда у тебя парус такой, ты держишь, и за счет паруса ветра ты на нем, соответственно, ездишь. А я вот хочу, когда катер идет, волны идут, и ты, получается, как бы тоже на доске, но такое вот я называю это летний сноуборд. Вот этим я бы хотел в ближайшем времени, может быть, даже реализуюсь. Но в последнее время...
3: Огород.
2: Мне, да, это только палка-копалка, вот моя темка.
3: Ну, тоже, мне кажется, много калорий сжигается, потому что такой спорт солярий одновременно. А ты, кстати, классно вспомнил про катамараны, потому
2: круто,
3: что
2: я,
3: я шла сейчас на работу и видела, как люди плавают на них.
2: Катамаранят?
3: Да, такое-то медленно, прикольно, романтично. А я недавно на сноуборде попробовала поплавать. Тоже не нужны никакие волны, любуешься пейзажами и сеть,
2: как ты
3: плотинка.
2: Плаваешь? Ты же не умеешь плавать.
3: Я не умею плавать.
2: Без страха?
3: Да, но у меня... Я пытаюсь преодолеть этот свой страх.
2: Нет, тут, наверное, даже я в том...
3: Это шаги.
2: С точки зрения рациональности я имею в виду. То есть сап, ты же, по идее...
3: Уже.
2: Да ну что они прям... Они же как бы тебя держат.
3: Я сейчас буду бояться идти снова плавать.
2: Ну не, я тебя просто ударил об реальность в моменте.
3: Разбил мои розовые очки.
2: Вот я сколько плавал в жилете, я такой, мне плыть неудобно в жилете. Ну то есть я имею в виду... Ты прыгал там в воду, вот эти бананы, вот эти все приколы, которые есть. Вот я... Да, он как бы ты... Я не понимаю, как, короче, на нем держаться, но может быть, потому что я умею плавать. И поэтому я как бы не сильно в него, ну, не понимаю, как, короче, в нем существовать в моменте вот так. Но тебе нормально, нормально.
3: Я учусь постепенно.
2: Он супер, жилет, лучшее, что могли придумать человечество.
3: Он меня спасет.
2: Да, мы спасем вас сегодня от жары, но не только своим, знаете, голосом и какими-то шуточками. Мы еще и подарим вам действительно прохладительную историю за то, что вы ответите на вопрос, который мы сегодня задаем.
3: Напомню, что вопрос звучит так. Каким видом спорта ты любишь заниматься на свежем воздухе. И приз сегодня — коробка фруктового льда от хладокомбината номер 3.
2: Ну шик, ну просто шик, блеск, по-другому не сказать. Первый вариант — это канал ВМАКСе, радио Джем FM Екатеринбург. Заходи туда, оставляй комментарии, мы тебя там ждем, поэтому welcome. Ну а если любишь личные переписки, +7 932 020 125, а также ВКонтакте, вот тоже висит пост. Залетай, смотри, определяйся. Через 10 минут начинаем читать ваши комментарии, ну и естественно лучший в конце этого часа получит от нас подарок.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
3: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
4: А кружка с квасом.
5: С кефиром вообще-то.
6: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
7: Терта Глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
8: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
9: В Акаме Запад, ты приходи. А мода с выгодой забери. В Акаме Запад.
1: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ИН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июля текущего года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
0: 235-0905.
11: Jam FM.
12: Где пробки?
13: Галопом по дорогам пробежимся. Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Вильгельм Эдегенина стоит от Павла Шаманова до улицы Краснолесья, а автомагистральный от проходного переулка до Бебеля. Вверх от Урский проезд космонавтов от ЕКАТ до дома номер 87. Сам ЕКАТ от Кольцовского тракта до моста через ЖД-дорогу. Постоим на Бебеле от Пехотинцев до Татуйской, на Челюскинцев от Свердлова до космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
14: 102.5. Jam FM.

0: ранее.
1: Я тоже, да, я видела эти
0: так
1: новости.
0: Что...
1: Возможно, Джум, там нужно попробовать свои силы.
0: 100%. Еще и за деньги можно же получить. Кристина нам пишет. Триатлон. Ей нравится триатлон на свежем воздухе. Плыви, крути, беги. Я все как-то хочу вот заняться, где команды выступают. Там, знаешь, в грязи бегают, колеса переворачивают. Короче, вот этой штукой хотел заняться. Но
1: нужна
0: потом...
1: команда.
0: Но потом вспомнил, сколько лет. Такой, говорю, нет, хочу пожить подольше. Да нет, во-первых, нужна команда. А во-вторых, с точки зрения моих спортивных составляющих, я такой, либо мы побеждаем, либо вообще даже не заявляемся. А тяжело найти именно вот такое количество людей. Ну и сам я тоже уже как бы, как спортсмен на любителя, да, уже тут это как бы такое.
1: Еще не курага.
0: Ну да.
1: А вот Алена нам пишет, обожаю играть в бадминтон. Сразу нереальные воспоминания о детстве. Научила играть младшую, старшие, глядя на нас, тоже стали играть. Тоже в детстве играла.
0: Я в какой-то момент просто поразился, как люди, ну, прям занимаются спортом. То есть для меня это был, ну, спорт уикенда. Ну, ты вышел на задний двор, такой раз,
1: чуть-чуть
0: раз,
1: подвигался.
0: Раз, да. А когда там мочатся просто в моменте, мы еще недавно познакомились с ребятами, которые профессионально занимались вот этим видом спорта. Я такой, о, это вообще какая-то нереальная история. Энергозатратно, просто космос.
1: Сейчас еще теннис популярен очень.
0: Падал.
1: Падал и теннис тоже большой.
0: Большой?
1: Угу.
0: Не, уже выбивается. Уже
1: все-таки
0: выбивается.
1: Падал.
0: Да, да. Ну, он просто попроще в плане взаимодействия. То есть суть как будто бы та же, ну, условно, ракетка-мяч, ну, по сути, и теннис маленький тоже ракетка-мяч. Ну, что более доступно, это же надо где-то корт. Ты видела цены?
1: Я
0: хотел как-то заняться, просто потом такой смотрю, сколько это стоит.
1: В любом случае дешевле, чем гольф, я тебе скажу.
0: Реально спорт
1: вот
0: королей.
1: Вот гольф для богатых.
0: Ну, да. Не, ну, причем в гольф я играл, а как бы в теннис все как-то вот я даже ракетку, ну, может, ракетку один раз в жизни держал, и то в каком-то спортивном магазине. Ладно, мы хотим узнать, чем ты занимаешься на улице. В данном случае мы говорим про спорт, а не про семечки на лавочке, хотя тоже своего рода легкое какое-то кардио в какой-то момент. Поэтому пиши свои сообщения, и мы, безусловно, через 10 минут вернемся. А нет, сначала у нас свежая история, Яна тоже пока подготовится. Ну а потом будем читать твои сообщения. Ну а пока Five Star Family в июле, ну и не поспоришь.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 30 минут, ну или ровно середина часа, и сейчас свежие истории. Но прежде чем отправиться в мир шоу-бизнеса, есть такое, знаете, легкое поздравительное отступление от нас.
3: У нас есть в студии прекрасный, великолепный календарик событий, праздников различных, где каждый день подписан каким-то определенным праздником. И вот сегодня я увидела, что 28 июля в России отмечается день пиар-специалиста. Так что
2: да.
3: Наши девчонки, любимые, кто работает на радио Джем FM, мы вас поздравляем.
2: У нас есть персонально, понимаете, Маша, Олеся, Катя, вот у нас есть такой квартет, который рулит нашей популярностью. Поэтому мы перед вами, конечно, преклоняемся. Все, теперь возвращаемся в мир шоу-бизнеса, хотя пиар однозначно очень близко стоит к этому.
3: Возвращаемся мы все-таки к сплетням, к нашим любимым. Настасья Самбурская отчитала зрителя на своем концерте за недовольное лицо. Поясню немножко. Она же сейчас начала заниматься не только актерской карьерой, своей деятельностью, но еще и музыку пишет, шансон. Сейчас именно активно выступает, я тебе про это, да. И вот на одном из своих концертов Самбурская просканировала публику и выявила объект для стендапа.
2: Не, ну это как бы шутка-прибаутка или такая «выйди отсюда»?
3: Да, она так... Ну как? Ну, она же такая с долей иронии немножко общается.
2: Не, ну я и говорю, что одно дело, когда ты просто наорал на человека.
3: Типа. Она нашла мужчину, который, видимо, очень серьезно просто стоял.
2: Она сказала,
3: кто это? Почему он так недоволен? У меня вопрос. Что ты тут делаешь? Я тебя запомнила. И этого больше не пускать, она сказала охране.
2: Ну, тут еще же надо понимать, как она это говорила. То есть, потому что... Да, вот сейчас реально без смайлов как бы непонятно. Ты тоже пишешь, я всегда думаю, что я орешь просто, когда мне без смайликов.
3: И тебе бы капсом тогда писала же.
2: Не, это вообще, это уже как бы перебор, да. Ну, контекст важен. То есть, если она просто ухмыльнулась, по мне вообще супер. Я тоже считаю, если ты пришел на праздник...
3: Радуйся.
2: Ну, да, как бы. Хотя,
3: вот...
2: с другой стороны, его же могли притащить.
3: Силой, вторая половинка.
2: Ну, да. И ты такой, я вообще хотел на фактор 2. Ну,
3: или то на есть, Ваню Дмитриенко.
2: Ну, условно, да.
3: А вот Юрий Лоза вступился тут за человека и сказал, что человек, во-первых, купил билет, он гость, и за свои деньги он имеет право находиться с таким лицом стоять, с которым 100%, считает нужным.
2: 100%. Вообще,
3: я
2: без
3: за
2: вопросов. Лозу. Без вопросов. С точки зрения претензии конкретно. И давайте так. И с этой стороны можно было это сказать, и с той стороны, потому что вот дам вам рекомендацию раз и навсегда. Вот запомните, это работает вообще на 100%. Если вы приходите на праздник веселиться, то у вас будет все замечательно. А если вы приходите на праздник с мыслью «давай, весели», у вас будет все очень плохо. Вообще без разницы, кто выступает. Вообще не имеет значения, сколько стоит этот человек.
3: Главное, насколько... чтобы праздник был внутри тебя.
2: Да, я и говорю, что вы идите на праздник веселиться, а в противном случае лучше не идти. Во-первых, и себе настроение испортить.
3: И другим не надо
2: портить. Конечно, все остальные будут смотреть такие, что за грузный виноград. Но тут выбор, конечно, каждый. Короче, я на ее стороне. Если это было смешно, вот так.
3: Если это было серьезно?
2: Нет, если это было серьезно, тогда она не права. Нет, да, тут я сразу...
3: К лозе,
2: да. Я буду на лозе. В общем, ребята, чтобы у нас была лоза, это, конечно, Урал не то место, но где-то есть, где цветет. Ну, а сейчас хочется узнать, что, конечно, происходит за окном. Давайте узнаем.
1: Прогноз погоды на Джем FM.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду, ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
1: Реклама. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
5: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:41 за окном в центре города. По-прежнему жара невероятная. Продолжаем читать ваши сообщения. Тем более тема какая-то такая уличная, дворовая гэнгста.
3: Актуальная. Каким видом спорта ты любишь заниматься на свежем воздухе? Тема у нас сегодня звучит именно так.
2: Да.
3: И у нас есть сообщение. Вот, например, Кирилл нам пишет: сильно обожаю баскетбол и на велосипеде гонять.
2: Угу. Также Лена говорит: люблю бегать в наушниках.
3: Ой, это вечерком. Хотя и утром тоже я многих встречаю. Да, я иду на работу, они бегают.
2: Задача узнать, чем они занимались лет 10 назад. Обычно это всегда.
3: Взять пример. Дмитрий нам пишет: лучший вид спорта на даче у бабушки. Не поспоришь, и кардио, силовые, все другие виды спорта. Причем тренер, в кавычках, пишет, бабушка, никогда не даст вам заскучать, найдет дело.
2: Костя нам говорит о том, что привет, Джем FM, не знаю, спорт не спорт, нет, 100% спорт. Он говорит, в Первоуральске в 8 забронировал картинг, поеду первый раз кататься на картинках, выглядит прикольно. Как будет по факту? Будет... Невероятно круто.
3: Ты
2: обожаю картинг. Да, мне очень нравится. Я даже катался с детьми, там есть такие двойные карты, когда ребенок просто сидит рядом с тобой, и ты гоняешь по кругу. Прикольно, прикольно. Вообще супер.
3: Александр нам пишет: люблю ремонт своего рабочего КамАЗика в жару. Вот так вот он написал.
2: Ну, это жестко. Это жесткая тема, конечно. Но тоже в спорт, с учетом того, что КамАЗ, там болтик 1 килограмм 20, наверное, весит.
3: А вот от Лены сообщение ВКонтакте пришло, она пишет: я купила тоже САП в этом году. Это невероятно простой и классный способ передвижения по воде. Это свобода, радость, хорошее настроение. И настроение, она пишет, поднимается через 5 минут, даже если было бы все ужасно, только что.
2: Потому что водичка, вода,
3: лечит.
2: Она, знаете, конечно, безусловно...
3: Успокаивает.
2: Легли, позагорали, потом проснулись, а вы где-то уже на Майорке. Ну и вот обратно. Обратно уже этими лопатками наруливаете. Ну что делать, тоже выбор.
3: Может, и не надо обратно.
2: Может, и не надо. Может, это знак. Тут, видите, да, любую ситуацию можно повернуть как-то в свою сторону. Ладно, мы продолжаем. Через 10 минут подводим итоги и определим, кто же сегодня победил. Кто сегодня забирает целую коробку мороженого. У тебя еще есть шанс, поэтому пиши. Но у нас, знаете, в наши гости зашли блестящие, а я все летала. И, в такую погоду лучше где-нибудь под кондиционером посидеть.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Лето знает, что нам нужно.
3: Распродажа.
2: Скажем дружно.
1: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина 94.
4: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
5: Ваками запах, ты приходи, а мода с выгодой забери. Ваками запах.
1: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
6: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 56 минут, пришло время подвести итоги. Конечно, у вас были прекрасные сообщения. Во-первых, мы очень рады, что их много, и много, главное, спортивных. Вот это да, вот это мы можем.
3: А я напомню, что тема-то как у нас звучала. Каким видом спорта ты любишь заниматься на свежем воздухе? У нас есть победительница, это Алена. Алена, привет.
4: Здравствуйте.
3: Ну давай, рассказывай.
4: Написала правду, очень любим играть в бадминтон, можно сказать, подсадила детей своих на эту замечательную игру детства. Вот.
2: А подскажи, ты поддаешься или ты чувствуешь свое превосходство?
4: Я поддаюсь.
2: Ну, немножко, ну ладно, нет. Один.
4: Немножко, чуть-чуть, конечно, чтобы интересно было играть.
2: Конечно.
3: А у тебя вот аватарочка, это все твои детки, да?
4: Это все мои дети, да.
3: Ой, как прекрасно.
2: А сколько там?
3: Четверо, да, вроде бы, Ален?
4: Да, у меня 3 дочки и сын.
2: О, шикарно! Тогда этот подарок действительно нашел того человека. Мы тебя поздравляем, ты большая молодец.
4: Спасибо,
2: а теперь Яна расскажет, еще раз, Яна расскажет еще раз про подарочек.
3: Ален, ты получаешь коробку фруктового льда от хладокомбината номер 3. Мы тебя поздравляем! Давай крики радости! 3-4!
4: Ура, ура, ура, ура! Я первый раз в жизни что-то выиграла.
2: Но зато какой подарок тебе дать. Тут главное начать. Все, спасибо тебе большое, что была с нами. Хорошего вам вечера. Добавим такой легкой прохлады в вашей семье. Но это только из-за мороженого. Спасибо тебе большое, что была с нами. Ну и вы тоже можете выиграть, но уже только завтра. Ну что поделать, напоминаем, что мы здесь каждый день с понедельника по пятницу с 17:00 до 19:00. И это Джем без правил.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. Конфликт на Ближнем Востоке увеличил время доставки автозапчастей из Арабских Эмиратов в Россию. Ждать грузы автомагазинам и сервисам приходится от 40 до 45 дней. И многие ремонты выполняют только по наличию деталей, а создать какой-либо запас практически невозможно, заявил «Известиям» президент Всероссийского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. В результате практически любая доставка теперь превышает предусмотренные законом 30 дней, которые отведены на ремонт автомобиля по ОСАГО, пишет РБК. Экстренные службы скорректировали штормовое предупреждение для Свердловской области. Сильный дождь, грозы и град возможны в регионе в ближайшие часы. И это же предупреждение спасателей касается завтрашнего дня. При грозе порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. В это же время автомобилисты, едущие по М5 в сторону Челябинска, рассказали порталу Е1 о граде и ливне, который их застал по дороге в районе села Щелкун. По словам водителей, фронт движется в сторону Екатеринбурга. Жители Свердловской области в прошлом году сократили количество поездок по области и активнее путешествуют за границу. По данным Свердловскстата, количество уральцев, отдыхавших в пределах региона, сократилось на треть. Число свердловчан, купивших туры по России, снизилось на 5%. В это же время популярны зарубежные турпакеты. Лидерами среди стран остаются Турция, Египет и Арабские Эмираты, а среди российских направлений у свердловчан в топе Кубань, Санкт-Петербург и Москва. В Астрахани автомобили перестали заправлять почетным и нечетным госномерам. АЗС переходит на круглосуточный режим работы, об этом власти региона сообщили в соцсетях. Также сетевые заправки начали снимать лимиты на заправку одного автомобиля. Власти Астраханского региона фиксируют нормализацию ситуации с топливом. Большинство комплексов функционирует штатно, а время обслуживания сократилось, пишет «Коммерсант». Янтарь редкой каплевидной формы нашли сотрудники янтарного комбината в Калининграде. Камень имеет размер 8 на 8 сантиметров и весит 84 грамма. Образец имеет редкую форму для этой разновидности камня. С одной его стороны сохранился характерный для капли плавный сферический натек, сказано в сообщении предприятия. Необычный вид минерал приобрел десятки миллионов лет назад в результате падения с ветки реликтовой сосны на твердую поверхность, добавили на комбинате. Официальный доллар на сегодня 78.02 и евро 88.76.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, среда, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
3: Джем без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Джем без правил.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов и 7 минут. Продолжаем наш вечерний движ. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: А теперь пришло время планов на вечер. Если вы не знаете, куда пойти, не знаете, чем заняться, есть у Яны несколько вариантов. Выбирайте, идите, смотрите, чувствуйте, наслаждайтесь. Я устал уже говорить. А у меня, кстати, появился тоже свой план на вечер. Сегодня расскажу.
3: Ты сказал все, но кроме слушайте.
2: Да.
3: Слушайте, потому что сегодня в парке Маяковского состоится концерт под названием «Волынка» от этники до рока.
2: О, как.
3: Это новое грандиозное шоу из Москвы, в программе и хиты группы AC/DC, советский гранд-фанк, ну и, конечно, шотландская классика, так как инструмент корнями из этой страны. Все это в новых обработках, аранжировках, поговаривать, что и потанцевать можно будет, и даже подпеть, потому что композиции Чего? Ты можешь какие-то узнать. Начало в 8 часов вечера в летнем театре парка Маяковского, билетики есть, стоимость от 1300.
2: А я вам бесплатно расскажу. Это рядышком с нами в литературном квартале работает до сих пор фестиваль, который называется «Воздухфест». Сегодня в 19.00, это вот через 52
3: меньше
2: минуты.
3: Меньше часа осталось.
2: 52 минуты, да, для того, чтобы именно отправиться туда. Вот мы заканчиваем тоже в 19.00. Вот мне полторы минутки вообще пройду, 10 минут посмотрю и поеду работать дальше. Но зато немножко прикоснусь к прекрасному. А еще он будет в четверг, это будет последний день фестиваля. Ну, как крайний, последний, как вам больше удобно. Тут вот тоже хотим все вместе сходить, хотя бы на полчасика насладиться музыкой. Сегодня испанская феерия.
3: Ой, испанская. Получается, да. Я всех приглашаю на такую шотландскую историю, а ты на испанскую.
2: Да.
3: Ну, кому что по душе выбираете.
2: Конечно. А у тебя сколько?
3: У меня 8.
2: О, а 8. Туда, туда и потом туда. Все, и там все. Шикарно у вас сойдется. Вот вам несколько вариантов, но у меня-то бесплатный.
3: Ну, а у меня из Москвы.
2: А у меня из Испании и бесплатно. Вот так всегда. Что сделано здесь, чуть дороже, чем привезено откуда-то. В общем, выбирайте действительно, что там будет невероятно красиво. Ну и мы продолжаем наше вечернее шоу «Джем без правил». У нас сегодня в музыкальных гостях это Люся Чеботина. Солнце в Монако. Вы знаете, и на Урале тоже его предостаточно.
4: Зачем?

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina.havailpro.com.
2: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
3: Ваками Запахи, приходи. А мода с выгодой забери. Ваками Запахи.
4: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
5: Реклама ООО «Автоперекресток» ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
6: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
7: Jam FM. Где пробки?
8: В Екатеринбурге. Итак, как сообщается РСС Яндекс.Карты, Вильгельм Адгенина стоит от Павла Шаманова до улицы Краснолесья, Трудовая, Губахинская проезжая, от Березовского тракта до Норильска, ЕКАТ, от Садов до реки Решетка, а также от моста через ЖД дорогу до Высоцкого. Постоим на Космонавтов от Сары Большевиков до Победы, на Шевской от Краснофлотцев до Красных Командиров, Бебля стоит от Пехотинцев до Таватуйской, Щербакова от Самолетной до Павлодарской.
0: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 19 минут, все на месте, все здесь. Лайфхаки и тренды. У меня есть лайфхаки такие, знаете, во-первых, для хорошего плотного ужина и для того, чтобы вам увеличить свою продуктивность. Вот хочу попробовать одну из них.
3: Давай про ужин.
2: Значит, банка с идеями для ужина. Потому что в какой-то определенный момент, если вы постоянно готовите одно и то же блюдо, оно вам надоедает, вы как бы... Я не говорю сейчас про какое оно дорогое, дешевое, неважно вообще, оно все равно рано или поздно надоедает. И хочется какого-то легкой искринки вот с вашим вечерним моментом. Напишите блюда на карточках, сложите их в банку и вытягивайте по несколько штук на неделю, чтобы сразу составить список продуктов. Во-первых, вы сэкономите на продуктах. Во-вторых, вы не будете лишний раз заморачиваться. Ну вот я сегодня тоже такой думаю, блин, а чем я поужинаю? А потом я вспоминаю, что я приезжаю домой сегодня где-то в полночь и такой, наверное, ничем. Наверное, ничем. Но если вы еще ваше рабочее время вы можете застать ужин, то тогда вообще без проблем.
3: Я, кстати, знаю, что у многих семей есть отдельный чат семейный, где они переписываются и пишут, кто что хочет на ужин. Или там на обед, на завтрак. И они коннектятся потом, и мама готовит.
2: Мы с Ксюшей следуем так. Если мы хотим худеть, то готовит она. Но если мы хотим провести вечер буржуазно, тогда выбираю я, да, вот в таком как бы формате. И, в общем, цифровая жизнь, продуктивность. Значит, если вы в какой-то момент решите развивать свой мозг, что нужно сделать? Некоторые сейчас много смотрят видеообучение, ну, ролики, там, всякие видеообучения, и они идут не по минутке, а действительно там час-два и так далее. Так вот, увеличивайте скорость воспроизведения учебных роликов на 0,1 раз в неделю. И тем самым ваш мозг привыкает быстро воспринимать информацию. И потихонечку. То есть вы экономите время просмотра и, соответственно, разгоняете свое серое вещество. Хоба!
3: Ну, с голосовыми также работает.
2: Не, голосовой-то ты просто послушай и все.
3: Ну, а типа... вдруг там что-то интересное тебе рассказывают. А я вот тренд подготовила. Причем узнала я о нем совершенно случайно. Мне сегодня...

0: Хотите приготовить кофе субе у себя дома? Можно просто зайти в какой-нибудь азиатский магазинчик, прикупить его там, продается, говорят, вообще без проблем можно достать. Особенно хорошо работает с кокосовым молочком.
1: Почему?
0: Ну, именно сливочный вкус, потому что, наверное, сочетание такое.
1: Ну, много где, да, я вот сейчас тоже посмотрел о том, что его вместе с тортики, кейки,
0: да,
1: коктейли.
0: И натуральный краситель, можно сказать. И что важно, язык не красит, я сегодня проверила.
1: Суть в том, мне кажется, если это дает дополнительный вкус, да, круто, тогда 100% делаем. Если это не дает вкус, ну, проще краситель будет в данном случае.
0: Ну, нет, говорят же сливочный вкус.
1: Да, да, если есть вкус, безусловно, тогда вы не замените это ничем. Ну, интересно, прикольно, можно попробовать, да. Выглядит достойно. Это как бы не кола с огурцом. Это более как-то все...
0: Эстетично, фиолетовый я люблю.
1: В общем формате. У меня вообще-то фиолетовый цвет ассоциируется... Вот это как оливки «Время придет». Ну, то есть в каком-то определенном возрасте. Вот у меня мамуля начала любить фиолетовый. Я такой, ну все. Вот момент настал. Но красиво, выглядит красиво. Блюдо точно без проблем. Такой, знаете, как бы золото кулинарии, можно сказать. А вот винтаж в таких вопросах говорит, это малахит.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.
2: Ветер в голове и в карманах.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче.
0: Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 6-2-0. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Кружка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: О, это мода. Футуристичный дизайн, богатое технологичное оснащение и полная адаптация к уральской зиме. А мода может стать твоей. И это не шутка.
8: В Акаме Запад, ты приходи, а моду с выгодой забери. В Акаме Запад.
0: А мода может стать твоей уже в июле. Жаркие цены, выгодный трейд-ин и, конечно, подарки всем покупателям.
2: Реклама ООО «Автоперекресток», ИНН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акции до конца июля текущего года.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
9: Jam без правил.
12: Для слушателей старше 12 лет.
9: Вечернее шоу на Jam FM.
12: Jam без правил.
13: Ровно середина часа, давайте узнаем, что интересного происходит в мире шоу-бизнеса.
14: Для начала ответь мне на вопрос. Вот о чем мечтают твои дети?
13: О чем мечтают мои дети?
14: Ну, необычные какие-нибудь желания.
13: Ну, игрушечки.
14: А это необычное?
13: А, необычное?
14: Необычное.
13: Слушай, из необычных не могу, наверное, сказать, что это такое.
14: Не вспомнишь просто сейчас,
13: вспомню,
14: да.
13: Наверное, да.
14: А вот дети Оксаны Самойловой мечтают прокатиться на метро и побывать в подъезде.
13: А, ну с этой стороны. Не, ну у меня дети тоже хотят на метро прокатиться.
14: Вы ни разу не катались?
13: Нет.
14: Ого.
13: Ну да, и вот они мечтают прокатиться. Мы когда? 2 месяца назад они сели в автобус и такие...
14: Автобус, не машина.
13: Да, да, да. А второй раз они сели, такие, давай на машине поедем.
14: В общем, по словам блогерши, ее наследники мечтают познакомиться с самыми обычными для многих людей вещами. Вот прокатиться, как я уже сказала, на метро и побывать в подъезде, потому что у них же свой дом.
13: Но.
14: Они всю жизнь живут в нем и, конечно, не понимают, что такое подъезд.
13: Согласен.
14: Вот это общие соседи вообще, что это, когда кто-то музыку включает громко и так далее. Дети никогда не пользовались метро, особенно Арела старшая. Недавно, кстати, вот вчера исполнилось 15 лет, и она хочет побывать на станции Китай-город в Москве, которая, по ее словам, привлекает девочку из-за большого количества неформалов, которые
13: там
14: тусуются.
13: Я бы в моменте такой думаю о том, что, блин, ну я бы тоже хотел оказаться в метро Китай-город, ну просто, я же не был.
14: Ну, а то, потом... что ты не местный просто.
13: А потом понимаю о том, что я был там сотни раз, такой... Не, ну просто ты не живешь в Москве, и как будто бы логично, если бы ты ни разу не летал, то ты не был как бы в метро, не заходил. Но это действительно достояние вообще страны, метрополитен, именно московский, как это все сделано, необычайно красиво. Я бы тоже захотел, ну какой-нибудь другой станции. Какая есть?
14: Я бы про себя сейчас тут дополнила. Я хочу сказать, что в городе выросла, но при этом всегда было интересно побывать где-нибудь прям в деревне, у бабушки, вот это вот парное молочко, подоить
13: коровку. А у тебя как город называется?
14: А, слушай, я могу то же самое просто... сказать. У тебя чуть-чуть население побольше,
13: а
14: если
13: я...
14: что.
13: А я что? Я...
14: Из Первоуральска тут человек стоит. Так... Ну и что? Я верхний Салды, что ты мне предъявить тут хочешь?
13: Нет, просто спросил.
14: Это не поселок городского типа, это градообразующее предприятие.
13: Все, нет, все, окей, окей. Как говорится, что по документам сделано, так и сделано.
14: Mm-hmm.
13: Не, я был в бабушке в деревне на протяжении 11 лет вообще. Это вот где туалет на через 100 метров от дома.
14: Деревянники.
13: Вода, значит, в коромысле, в бидонах. У нас тогда было бидоны такие 30-литровые. Вот это в жизни моей, конечно, побывало. Да, да, почему нет? Кстати, я знаю, сейчас ретриты есть такие.
14: Да, туры.
13: Да, да. Нет, именно ретриты. Тур — это когда ты, ну, как бы кайфуешь. То есть ты изначально едешь, типа, кайфовать. А здесь именно ретрит — это когда, ну, вот дети 15-16 лет, если они воспитаны, так скажем, деньгами и минимальной опекой. Да, ну, пусть так, минимальной опекой, то вот их отправляют немножечко... очнутся, как бы, от того, что вокруг них.
14: Сюжет фильма «Холоп».
13: Да, да, да, да, да, да, да. Хотя, может быть, этот фильм и, знаешь, постучался как бы для начала этой индустрии. Но тоже прикольно, тоже прикольно. Я вспомнил, что у меня дети хотят необычного. Из необычного они хотят индюка, вот. Не в смысле за ужином, а в плане того, чтобы он тусовался дома. Ну, я тоже хочу...
14: А ты живот козу хотел купить, кстати.
13: Да, да. Я альпака очень хочу.
14: Угу.
13: Вот это. Ладно, мы тут тоже, конечно, погнали.
14: Размечтались.
13: 15 лет не у нас было, понимаете. Мы в особняке не живем, поэтому мы хотя бы вот рис в норе и уже, знаете, праздник. Ну, а пока давайте узнаем, что у нас происходит за окном.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
10: Спонсор выпуска ООО «Сервистор» кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 21, завтра днем 25-30 тепла.
0: Реклама.
11: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
15: Здравствуйте, Селусею.
11: Мой любимый салат и острую капусту. Семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
15: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
0: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
2: ООО «Сервистор» Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
16: Если хочешь танцевать,

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут. Давайте поговорим конкретно. Вот конкретно. Голые факты. Значит, у меня сегодня два факта. Значит, один про одежду, один про сон. Какой ты хочешь?
3: Ну, давай, раз мы голый факт, про одежду тогда.
2: Давай, про одежду. В общем, у тебя есть какая-нибудь одежда неоновых цветов? Это те, которые светятся в ультрафиолете?
3: Это я понимаю. Такое? Нет, такого прям нет.
2: Значит, у кого есть одежда неоновых цветов, это как факт. Просто возьмите себе на зубок и помните. Вот вообще, сама по себе, как бы, неоновые вот эти одежды, они не опасны. Но есть риск, и они очень зависят, конечно, от качества ткани, состава, красителей. Давайте объективно. Вот я никогда в жизни не проверю, ну, как бы, как ты поймешь вот именно качество ткани. Ну, я имею в виду,
3: потрогаешь,
2: ты потрогала? Ну, нормально,
3: активно,
2: окей,
3: ну,
2: да. Но откуда ты знаешь, что за порошки были использованы во время этой краски? То есть вообще обязаны писать, но есть нюансы, когда
3: полинять, не полинять после стирки.
2: Это даже меньше беды, на самом деле, это просто отразится конкретно на твое настроение. А тут суть в том, что если это сделано плохо, ну, в каких-то подвалах там, например, то есть главные факторы риска — это аллергия на дешевый пигмент, нагрузка на глаз, избытка яркости и вообще проблемы с экологией при производстве. Значит, идет, если плохие оттенки, это раздражение кожи, усталость глаз. То есть суть в том, что такие вещи нужно носить, ну, супер недолго, а купальники, ну, тем более стоит повременить. Но если вы знаете, где вы покупаете, и вы уверены в качестве этой ткани, окей, берем.
3: Но даже у проверенных брендов случаются оплошности.
2: 100%. Как бы доверяй, но как
3: проверяй.
2: Бы... Да, купальник проверяй.
3: А я нашла такой фактик. У тебя и вообще, я думаю, у многих, у меня тоже в жизни это 100% всегда было. Чувство, когда надо вот тебе вставать рано утром, да, или просто вот утром вставать с кровати, да. Но тебе не хочется. Хочется понежиться еще под одеялом.
2: Каждый день такое.
3: Каждый день. А я знаю, как это явление называется. Это чувство называется дисония. Официальное название. Оно проявляется в разной интенсивности. Это нормально в том случае, если это
2: диссонанс
3: бывает...
2: Диссонанс оттуда пошел?
3: Я думаю, нет. Все-таки диссония немножко другое там понятие. Это нормально в том случае, если это бывает изредка, если все равно достаточно мотивации для того, чтобы подняться и начать новый день. Но ты говоришь, у тебя это как бы часто?
2: Не, ну бывает. Так не, вот... ну опять же, оно как бы, ну я могу его побороть, то есть я такой, полежал бы еще,
3: есть
2: но
3: люди...
2: это не в плане, вот не как бы не самобичевание какое-то.
3: А есть люди, которые не могут побороть, да, и написано, что нужно к таким людям более внимательнее относиться, потому что это такая форма длительной хронической усталости, когда человек, ну не может встать с кровати и побороть вот это вот чувство лени. И если вообще, я дополню, рассуждать логически, то мы почти все по выходным страдаем от легкой формы дисонии или там от тяжелой, в зависимости от того, как вообще прошла ваша пятница, например.
2: Купите билеты на море, и оно пройдет. Вообще, за секунду. Особенно, если билеты в 5 утра, вообще, бревет.
3: Сразу в аэропорт.
2: Вылечит вас 100%, да. Поэтому задавайтесь таким вопросом. Вот такие факты на сегодня. Ну, а дальше факт, и ничего с этим не поделать. Это, конечно, Максим ветром стать. Вот она возьмет, улетит куда-нибудь на море.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 55 минут, и, конечно, хочется сказать вам огромное спасибо, что все эти два часа вы были вместе с нами. Кстати, меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Да, сегодня действительно повеселились, немножко покуражились, а еще узнали, какие виды спорта у вас в приоритете.
3: И у нас определилась сегодня победительница, ей стала Алена. Она сказала, что обожает играть в бадминтон. И со своими детьми тоже. Всех
2: вы
3: научила.
2: Можете подключиться сегодня вечером, можете тоже поиграть. Но ваш спорт, главное... Ну, просто чтобы он был. И уже как будто бы шаг вперед. Да, сегодня обсуждали, кстати, еще голые факты. Поговорили о том, что, ребята, будьте аккуратны, когда покупаете неоновую одежду. Она может быть слегка вредной, потому что непонятно, откуда ее взяли.
3: А я рассказала про такое чувство, как дисония. Это когда вы не можете утром встать с кровати, заставить себя подняться. Она есть как в легкой форме, так и в затяжной. Поэтому знаете, что у этого чувства есть название дисония.
2: А также у нас сегодня в литературном квартальчике бесплатное выступление в 19.00 из испанские оттенки музыки. Поэтому приходите, там еще будет оркестр Бах, так что 19.00 бесплатно. Ну, это что там, вот через пару минут уже за ней стартануть.
3: Ну, а если через часик, то можно направиться в парк Маяковского, там на волынке сыграют.
2: Угу. Но уже за денежку. Ну, опять же, небольшую, поэтому в целом как бы нормально.
3: Можно позволить.
2: Да, можно себе позволить провести так вечер 100%. Ну, а то, что вы можете позволить провести вечер с нами, это уже само собой разумеется, ребята. Каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 мы тебя здесь ждем. Кстати, ну и напоследок нам хочется сказать, что нам сегодня было хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Правительство согласовало новые сценарии борьбы с мошенниками для применения в государственной системе антифрод. Одна из схем предполагает остановку на 24 часа дистанционного банковского обслуживания по телефону в случае, если оператор сообщит о том, что сим-картой завладел мошенник. В число согласованных мер также включен сценарий, при котором участников системы антифрод проинформируют о расторжении договора связи с абонентом, пишет агентство ТАСС. Денис Паслер поручил усилить безопасность объектов, задействованных в проведении единого дня голосования. Вопрос обсудили на заседании антитеррористической комиссии Свердловской области 27 июля. Необходимо обеспечить готовность избирательных участков и отработать действия членов избирательных комиссий при объявлении сигналов воздушной опасности, заявил губернатор. Отдельное внимание на заседании уделили подготовке школ к новому учебному году. Главе региона сообщили о внеплановых проверках готовности персонала школ к действиям при возникновении угроз. Владельцы одного из автомобилей, поврежденного пожаром на парковке склада Wildberries, рассчитывают на компенсацию ущерба. Как пишет портал Е1, предварительный ущерб семья оценила в 200 тысяч. Две трети суммы – это автозапчасти, около 70 тысяч необходимо отдать за работу автосервиса. Машина обгорела, также у автомобиля выбиты все стекла. При этом транспорт удивительным образом на ходу. Напомню, что в субботу дрон атаковал терминал Wildberries на Вторчермете, удар пришелся по парковке, где стояли машины сотрудников. Бывший глава Роснана Анатолий Чубайс обжаловал взыскание 5,5 миллиардов рублей по иску Роснана. Аналогичные жалобы подали и другие ответчики по этому делу. Как пишет «Коммерсант», защита требует отменить судебные акты, считая их неправильными по сути и принятыми с процессуальными нарушениями. Издание напоминает, что весной прошлого года госкорпорация подала иск к Анатолию Чубайсу и еще 7 представителям руководства Роснана из-за неудачного проекта гибких планшетов Plastic Logic. Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства. Каждый третий россиянин регулярно смотрит объявления о квартирах, которые никогда не сможет купить. 34% респондентов заявили, что просматривают подобные объявления регулярно. Еще 27% признались, что делают это время от времени. Как пишет газета.ру, представители обеих категорий называют «дрим-скроллерами». Каждый второй представитель этой группы арендует жилье или живет с родителями. Официальный доллар на сегодня 78.02, евро 88.76.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, в среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21. Завтра днем 25-30 выше нуля.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

женским клубом, можно так сказать. Ну, где можно поделиться, где поддержать, все проработают. Ну и в конце концов, просто-напросто, где можно поплакаться. Ирина Дубцова на GMFM, любовь. Я в любом случае с Ириной солидарен. Побольше девчонки и мальчишки, всем поводов для улыбочки. А я снабжаю хорошей музыкой. Зовут меня Диджей Дэн, скоро о студио, затем Моца. Прямо сейчас One Republic на GMFM.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето знает, что нам нужно. Распродажа! Скажем дружно.
3: В ТРЦ «Радуга Парк» скидки до 70%. «Села», «Спортмастер Про», «Зарина», «Бифри» и другие любимые бренды. ТРЦ «Радуга Парк». Репина, 94.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
2: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Джем-ФМ.
9: Привет! Карди Би заявила, что больше не хочет быть одинокой. Зарубежная рэперша заявила, что готова вновь влюбиться и окунуться с головой в романтику. Недавно она призналась, что прожила непростой период. Она сознательно отказывалась от новых знакомств и посвящала всю себя работе. Как пишет Супер, по словам звезды, во время своего последнего тура она ни с кем не встречалась, не флиртовала и практически не интересовалась романтическими отношениями. Но сейчас она не хочет чувствовать себя одиноко. Карди поделилась. Цитирую. «Могу ли я выбирать мужчин получше? Наверное, может быть. Но я не могу быть одинокой вечно. Мне нужны развлечения». Отмечу, что последним романом звезды стали отношения со спортсменом Стефаном Диксом. Правильно, ищи себе нового жениха. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
8: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской рифте переменная, возможен дождь до плюс 30.
11: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
12: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
11: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: FM. Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: больше нечем.
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Wildberries выплатила более 40 миллионов рублей пострадавшим в результате атак на склады компании. В пресс-службе РВБ уточнили, что первые выплаты тяжелораненым и семьям погибших поступили уже 21 июля. Также в компании особое внимание уделяют психологическому состоянию людей. Со всеми, кто обратился за специализированной помощью, Wildberries поддерживает контакт. В пресс-службе маркетплейса добавили, что психологическая помощь понадобилась нескольким сотням человек. ТАСС напоминает, что инфраструктура маркетплейса серьезно пострадала в центральном регионе, а также на юге и северо-западе России. Нижнетагильской птицефабрике, которая испортила воду в Верхней Салде, пригрозили приостановкой деятельности. Как заявил губернатор Денис Паслер, эту меру используют, если не будут устранены причины происшествия и работа предприятия не будет приведена в соответствие с природоохранным законодательством. В самой Верхней Салде продолжаются контрольные мероприятия и пробы воды берут раз в 2 часа. Жителям города по-прежнему рекомендуют использовать бутилированную воду. В мэрии Екатеринбурга подвели промежуточные итоги очистки городских рек. За весну и 2 летних месяца с берегов Исетии и Патрушихи вывезли 19 тонн отходов. Очистка от мусора предусмотрена на 17 участках Исетии и ее притока. Общая протяженность территории 36 километров. Активнее всего приходится убирать берега городского пруда от Макаровского моста до проспекта Ленина, прибрежную зону от Малышева до переулка Базового, а также берега Исетии в Историческом сквере, пишет «Новый день». Евросоюз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые, как утверждает ЕС, связаны с Россией. Подготовка ограничений уже идет, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это будет самое большое число компаний, включенных Евросоюзом в санкционный список в рамках одного пакета, уточняет агентство. ChatGPT подвел канадского политика, который просил нейросеть сделать текст более естественным. На законодательном собрании провинции Нью-Брансуик депутат Билл Оливер зачитывал доклад, который скопировал после генерации искусственным интеллектом. В итоге политик озвучил фрагмент служебной подсказки, полученной от нейросети. Вот более естественный вариант этого раздела, который выглядит как речь в законодательном собрании, а не ряд коротких пунктов, зачитал собравшимся канадский депутат. Официальный доллар на завтра 78.70, евро 89.63.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
4: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама. Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: ближе, ближе, так ближе.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Алексей Воробьев рассказал, как встретить свою любовь. На днях певец порассуждал о любви. Он решил дать совет тем, кто мечтает встретить вторую половинку, но сделать это все никак не удается. По мнению артиста, гнаться за любовью совершенно бессмысленно. Он прокомментировал, цитирую, «Нельзя гоняться за любовью, бессмысленно ее ожидать, как поется в песнях, а люди ведь раньше писали песни, исходя из своего личного опыта. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Так оно и бывает на самом деле». Как пишет Супер, актер и вовсе считает, что существует негласный жизненный закон. Когда что-то пытаешься достичь, это от тебя убегает. Это своего рода тот самый закон подлости, который окружает многих из нас. Отмечу, что сейчас Алексей Воробьев счастлив в браке с певицей Аидой Гарифуллиной. Все в точку. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Сервистор кафе китайской кухни «Шангрила». На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 21, завтра днем 25-30 тепла. Также завтра в Первоуральске, при Псковом, Туринской Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 30.
1: Реклама.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
6: Мое Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствори.
1: Твое хорошее настроение.
2: Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринской Ревде переменная, возможен дождь до плюс 30.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Катя Гордон устроила свадьбу на Северном полюсе. Юрист и певица рассказала о свадебном торжестве, которое устроила на Северном полюсе. По словам знаменитости, официально она зарегистрировала отношения еще 7 лет назад. Однако полноценного праздника по этому поводу у пары до сих пор не было. На этот раз Гордон решила отметить важное событие вдали от шумных застолий и большого количества гостей. Свадьбу она устроила прямо на льдине. Она прокомментировала: «Мы не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Несмотря на то, что роспись была 7 лет назад, мы так и не отпраздновали это событие. Решили отпраздновать свадьбу на льдине. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая вообще могла бы быть». При этом юрист призвала поклонников не ориентироваться на масштабные публичные торжества, подчеркнув, что для празднования любви не обязательно устраивать многолюдное мероприятие. Я тоже с этим полностью согласна. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Ближе.
1: Если рядом умная колонка,
2: ага.
1: Скажи, включи Jam FM.
3: Включаю Jam FM.
1: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, среда, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 21, завтра днем 25-30 тепла. Также завтра в Первоуральске, при Псковом, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь. До плюс 30.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога. Запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
2: Джем
3: FM. 102,5.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Отец Калума Тернера пропустил свадьбу сына с Дуа Липой из-за другого мероприятия. Отец актера Лоуренс Коул пропустил свадьбу своего сына с Дуа Липой, которая прошла на Сицилии. Вместо этого он отправился на другую свадьбу, которая проходила в Северном Лондоне. Причина такого поступка, возможно, кроется в непростых отношениях отца и сына. Калум не раз признавался, что рос без отца и практически не общался с ним в детстве. Коул вскоре после рождения сына уехал в Австралию. Тогда актер комментировал, цитирую: «Я не понимал отношений между отцом и сыном. Это было для меня совершенно чуждо. Однако в последние годы они начали налаживать связь. На прошлое Рождество Калум ужинал с отцом и младшими сводными братьями и сестрами. По данным инсайдеров, Лоуренс сейчас гордится успехами сына и регулярно с ним общается. Однако на свадьбе, несмотря на отсутствие отца, было много близких. Его мать Роуз, а также брат и сестра, которые присутствовали на торжестве. Пожалуй, воздержусь от комментариев». Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

Все как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, среду, 29 июля, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 21, завтра днем 25-30 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

Jam FM. Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 102.5. Джем FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart.
4: Друзья, всем привет! В эфире Top Hit Chart, его сегодняшний ведущий Тимур Родригес. Больше месяца прошло с моего последнего эфира в хит-параде, и на это были веские причины. Лето — это отпуск, солнце, море и отдых для всех, кроме артистов. Нам отдыхать некогда, мы все лето проводим на гастролях, а в перерывах между концертами записываем новые треки, снимаем видео и, в общем, делаем все, чтобы порадовать вас хитами. И сегодня, пользуясь, так сказать, служебным положением, я представлю слушателям Top Hit Chart мою новую песню, которая называется «Ты не одна». Но это будет потом. А прямо сейчас наш звездный трек-лист открывает Ираклий Персхалава своим хитом «Солнце внутри». Это летний фанковый танцевальный трек, который уже играет в эфире более 80 радиостанций и набрал более 60 тысяч эфиров. Встречайте «Солнце внутри» Ираклий.
3: 15.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, и сразу супер премьера сегодняшнего чарта. Группа Ума Турман представляет первый с 2024 года сольный трек. Мы все помним фантастический трибют 2025 года, где Зиверт, Леонид Агутин, Мари Краймбрери, Дима Билан и другие звезды и звездочки перепели все главные хиты братьев Крестовских. Но это были старые хиты. И вот сейчас уже 2026 год, мы дождались наконец релиза абсолютно нового трека Ума Турман. «Не стой, танцуй» — так называется эта новинка. Слушаем.
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа Топ Хит Чарт, в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. И сейчас наступает тот самый момент, когда я эксклюзивно для слушателей хит-парада представлю свою новую песню. Итак, друзья, как вы могли уже слышать, а может быть и не слышали, я наконец-то женился. Женился на самой лучшей женщине на свете и посвятил ей песню прямо в день нашей свадьбы. И сделал это вместе с потрясающим хором, который называется Gospel Family. В общем, предисловие было недолгим, а песня будет чуть-чуть дольше, чем вы думаете. Итак, ты не одна, я и Gospel Family. Погнали!
0: 13 место.

0: 102.5. Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, сюжет моего трека «Ты не одна» перекликается с темой нашего следующего хита. На этот раз это дуэт двух очаровательных женщин. Наталья Подольская и Регина Тодоренко только что записали и выпустили гимн. Гимн настоящей женской дружбе. Красотки, ну что тут сказать. Слушаем, танцуем и обязательно массово лайкаем.
2: 12.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Ну и, наконец, еще одна баллада о любви. На этот раз от моего друга и коллеги Андрея Звонкова. Очень летний лирический трек, в котором сочетаются поп, хип-хоп, фортепиано и даже живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно». Играет уже на 80 радиостанциях и, конечно, звучит у нас в топ-хит-чарте.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, мы благополучно миновали первую треть нашего хит-парада, и настала пора послушать новые хиты, которыми на tophit.ru и в радиоэфире отметились молодые музыканты. Как всегда, напомню, что многие треки попадают в наш чарт по результатам вашего голосования в группе «Топ Хит» в ВК. Спасибо за ваши голоса, для нас, артистов, они очень важны. Итак.
2: Какая же ты красивая!
1: Какая же ты красивая! Пятеро.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
3: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. Только что мы услышали самые яркие новые треки молодых артистов. Но сейчас настала очередь тяжелой артиллерии, в качестве которой у нас сегодня выступает Филипп Бедросович Киркоров. Еще не успел утихнуть хайп вокруг баллады «Давно все хорошо», которую для Филиппа написала и спродюсировала Мэри Краймбери, а артист уже выпустил следующий хит. Более танцевальный, я бы даже сказал, более традиционный для Киркорова. И представьте, этот трек, который называется «Луиза», буквально с полоборота влетел в топ российского радиочарта. Вот она, великая сила искусства. В общем, встречайте, Филипп Киркоров и его свежая «Луиза» в топ-чарте.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Одним из самых заметных событий первой половины 2026 года стало возвращение на большую сцену «Елки». Совсем недавно, в апреле, Лиза представила нам свой новый трек «Проще». А сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и я не исключаю, что «Елка» исполнит «Проще» на церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября 2026 года. Ну а в том, что она будет представлена сразу в нескольких номинациях, я абсолютно уверен. Ну что ж, до церемонии осталось каких-то 4 месяца, а «Елка» звучит в нашем хит-параде прямо сейчас.
0: Девятое место.

0: Топ-хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в нашем хит-параде давно не появлялся Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Релиз мега-хита «Ягода малинка», собравшего фантастический миллиард просмотров на YouTube, сотни миллионов прослушиваний на российских платформах и 1,5 миллиона эфиров на радио, состоялся 5 лет назад. После этого у Хабиба случились удачные коллаборации с Ваней Дмитриенко и Артуром Пирожковым, но сольные треки большой популярности не обрели. И вот еще одна попытка, имя которой «Моя малышка». Встречайте.
0: Восьмое место.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: Привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире Top Hit Chart и Тимур Родригес в качестве ведущего. На 7-м месте нашего хит-парада расположился хит Мари Краймбрери «Давай не ждать». Марина претендует на самые главные музыкальные награды 2026 года, ведь ее трек с момента релиза в апреле уже прозвучал на радио более 600 тысяч раз. Согласитесь, эта цифра впечатляет. Мари Краймбрери «Давай не ждать». Слушаем.
2: 7-е место.
4: Давай не

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Артисты Джонни и Федук в начале лета запустили в ротацию совместный трек под названием «Лето». А ведь и правда, как еще должен называться летний трек? Хит Джонни и Федука — это возможность остановить время и вспомнить самые теплые моменты прошлого. Двор детства, летние закаты, танцы с любимой до самого рассвета. Трек уже играет в эфире 140 радиостанций и вошел в топ радиохитов недели. Встречайте!

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета этой недели. Я уже говорил, что летом мы, артисты, не отдыхаем, а работаем, гастролируем, записываем новые хиты. И сейчас я хочу предложить вам нарезку из самых ярких, самых звездных новых треков, которые вышли буквально только что. «Если я буду танцевать» — Баста и «Моя Мишель».

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Тимуром Родригесом.
3: 17 июля группа Arctic Asti представила сингл «Бриллиант» в исполнении солистки группы «Сивиль». Это еще один потенциальный мегахит, который написал Дмитрий Лорен, автор большинства треков Анны Асти и группы Arctic Asti. Ну что ж, давайте послушаем и оценим этот новый «Бриллиант».
2: Пятое.

0: ТОП-ХИТ-ЧАРТ с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, совсем недавно моя соведущая в ТОП-ХИТ-ЧАРТе Настя Негода представляла новый трек группы «Градусы», который называется «На ресницах». У ребят получился отличный танцевальный хит с летним вайбом, который уже рвет радио и интернет-чарты. А у нас эта песня сегодня занимает 4-ю строчку. Впереди тройка лидеров чарта, не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: И тройку лидеров сегодня открывает группа «Моя Мишель» с хитом «На малиновой луне». С момента релиза трек прозвучал более 400 тысяч раз и на этой неделе возглавил российский радиочарт. Я не исключаю, что по итогам года эта песня и эти артисты получат как минимум пару номинаций. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне.
0: Третье.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ Хит Чарт с Тимуром Родригесом.
3: Серебро у нас сегодня забирают мод, Хчо и Баиндия. Их лирический хит «Шаде» продолжает оставаться в топе российского интернет-чарта, да и радио с эфирами тоже не отстает. Одним словом, «Шаде» может стать лучшей коллаборацией по итогам 2026 года. Ну а в нашем хит-параде у ребят сегодня заслуженное серебро.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: И, наконец, золото у нас сегодня уходит Юли Зиверт и ее хиту «Газ». Благодаря этому треку Зиверт вырвалась вперед в соревновании с Мари Краймбрери за корону лучшей исполнительницы радиоэфира. Кроме того, «Газ» возглавил сводный российский интернет-чарт, поэтому я без колебаний отдаю на этой неделе первую строчку нашего хит-парада «Зиверт».
0: Лидер топ-хит-чарта.
2: Все мы изначально чайники.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Ну и не забывайте подписаться на меня в соцсетях, приходите на мои выступления. Буду рад вас видеть. Всем мира, добра, любви и, конечно, самой лучшей музыки. Пока-пока. До новых встреч.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение.
0: На Jam FM.
1: На Jam FM.
2: Все мы изначально чайники с

0: хорошего настроения, Екатеринбург.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.